Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, открою вам небольшой секрет, точнее, большой, все-таки огромный. Да, только никому, хорошо? Если мужчина предлагает вам свое сердце, нужно обязательно брать, непременно, потому что это единственное, что у него осталось. Деньги, к сожалению, закончились.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я только что вспомнил, как у меня однажды ветер поменял направление. Спасибо моей Мишели. Мы сидели, помню, с девушкой в кафе у окна. Красиво было, романтично. Подъехала невероятно дорогая машина. Из нее вышел парень, весь такой, знаете, с иголочки. Открыл дверь, подал руку своей даме. И мне, естественно, сразу же прилетело. Девушка сказала: какой галантный парень. Вот видишь, а вот ты никогда не открываешь мне дверь. Вот почему? Я ответил: ну, во-первых, у меня нет машины, да. А во-вторых, это совершенно не говорит о галантности. Если мужчина открывает женщине дверь машины, это либо новая машина, либо...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я сейчас подумал, знаете, о чем? Вот вы, девчонки, да, ждете своего принца на белом коне или богатыря на белом коне, да? А его когда-нибудь кто-нибудь видел вообще? Вот даже НЛО и Снежного Человека кто-нибудь да видел, а вот принца на белом коне почему-то нет. С другой стороны, о женской логике тоже, да, хотя бы говорят, и вообще все говорят. О мужской вообще ничего не понятно. Снова гром понятно.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, с которого я всегда беру пример. Он просто невероятный оптимист. Вот всегда и во всем находит плюсы. Вот недавно он начал лысеть. Вот другой бы расстроился, вот 100%, да? А он, знаете, что сказал? Как мне повезло, становлюсь аэродинамичнее.

А сегодня хорошо. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, из личного опыта хочу вам сказать, и не только за себя вообще, за всех парней тоже, если вдруг вам, ну, мало ли что, нужно выговориться, вы всегда можете поделиться этим со своим парнем или мужем. Он никому и никогда не расскажет, потому что не слушает.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я знаю, что многим девчонкам не нравится, когда мы, парни, спим в носках. А вы думаете, нам это вообще нравится? Мы это делаем только для вас, чтобы показать, как нам понравился ваш подарок. Это для вас.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, не бритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если подытожить песню Дмитрия Маликова «Волшебная моя», я так вот подумал, девчонки, мы едим, вы готовите, мы носим, вы стираете, мы разбрасываем, вы убираете. Вообще, и что бы вы без нас делали, а?
1: Аромат

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дуд.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
7: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, берегите своих мужей. И, как сказала одна моя знакомая, между прочим, ученый, многие женихи не растут и остаются на своей ступени развития. И лишь избранные женихи эволюционируют до мужа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Каждая девушка ждет своего принца на белом коне, да? Тут все понятно. Вот, а мы, парни, какие у нас варианты? Получается, красавица, но спящая, царевна-лягушка. Мне кажется, это не совсем справедливо. Нам срочно нужен собирательный образ той, которую мы ждем. Придумал. Мы ждем свое солнце.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наконец-то пятница, и надеюсь, вы себе понастроили уже кучу всего на этот день, потому что лично у меня настолько неопределенные планы на вечер, что я купил букет цветов, книгу и шпатель.
1: Что слушает страна? Русское радио. Любимая.
2: Может, поставим мир на паузу и в отношениях повысим градусы.
1: Только лучшее.
3: Я грею счастье, но ты не смотри, оно с тобою связано.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, здесь, мне кажется, выбор очевиден. Самое начало пятницы. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Конечно же, мы остаемся и ждем очень сильно. Миша Набоков.
1: Миша Набоков. Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: русском.
1: Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
7: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки. Так, с 1 октября ставку по ипотеке привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Ставка будет находиться в пределах от 10% для семей с одним ребенком и до 2% годовых для семей с 5 и более детьми. Для столичных регионов семейная ипотека будет обходиться на 2% дороже. И к другим темам. Совфеди предлагают объединить базы нарушителей всех авиакомпаний и увеличить срок отлучения от полетов. Сейчас в нашей стране за нарушение порядка действует лишь годовой запрет на полеты у одного перевозчика. Кроме того, многие ситуации, связанные с деструктивным поведением, просто не подпадают под действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Продажи косметики на российских маркетплейсах продолжают расти. В первом полугодии оборот 5 основных категорий на крупнейших площадках увеличился на 42% год к году и достиг 500 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что рост онлайн-продаж связан не только с удобством покупок, но и с изменением традиционной розницы. Повышение аренды, снижение посещаемости торговых центров делают содержание физических магазинов сложнее. Число вакансий с требованием уметь работать с искусственным интеллектом в первом полугодии выросло на 37%, показало исследование. А зарплатные предложения для таких специалистов в отдельных сферах оказались почти вдвое выше, чем для кандидатов без таких навыков. Наиболее заметная разница наблюдается в маркетинге и рекламе. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет.

0: Видимо.
1: Да.
0: День рождения прошел отлично. Где ты, Антош? Давай подай знаки, сигналы.
1: Ну, надеемся, что ты как бы в порядке, что все у тебя хорошо. Ну, а если не очень хорошо, то будет точно, потому что это русское радио же.
0: Да, мы приедем к тебе с газировочкой.
1: Да, самочувствие твое исправим. А, ну, как сейчас модно говорить, мы тебя могнем.
0: Да, я тебя могну.
1: По полной программе мы тебя могнем. Ну, и как, в принципе, всю страну сегодня. Я не знаю, что это обозначает, но я думаю, что это что-то хорошее.
0: Позитивное уж точно.
1: Да, настроим вас на то, что... Во-первых, выходные будут прекрасные. Ага. Сегодня последний рабочий день. Давайте, ребята, поднажмите последние часы рабочие. Ну, у нас для вас сегодня игра против правил обязательно будет в следующем часе.
0: Да, в этом часе услышим перченый гороскоп, чтобы понимать, что к чему, зачем и почему.
1: А еще у нас, конечно же, много ваших самых-самых любимых песен и много очень хороших новостей.
0: Давай начинать.
2: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Все разузнала. По уважительной причине задержался наш Антон Юрьев.
2: Да, привет. Я решил просто, знаете, поспать на полторы минуты больше.
1: Правильно, молодец. И можешь себе это позволить.
2: Имею право. Уже
3: получилось 40 секунд.
2: А статус предпенсионера, знаешь, он обязывает. Давайте так.
1: Но ты пришел не с пустыми руками. Да. Ты сейчас принес мне список вакансий.
2: Да.
1: Да, потому что если кто-то испытывает сейчас кризис жанра, ищет себе работу по душе. Вот, пожалуйста, свеженькая. В Москве открыли вакансию специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей. Человеку предстоит проводить время с животными, кормить их, убирать в вольерах, а также готовить слона к репетициям и спектаклям. Необычная работа.
2: То есть это администратор артиста, да, какого-то?
3: Конечно, слона-звезды.
1: Да.
2: Слона-звезды.
1: Среди других необычных вакансий сентября, если вдруг кто-то ищет, это дегустатор, контролер мясной продукции, флорист клубничных букетов и вязальщица.
2: Вязальщица, ладно, давай про слонов продолжим. То есть, по сути, это то же самое, что и у администратора и продюсера артиста, да?
1: Да, ну, да.
2: То есть, когда тебя спросят, где ты, что там, говорят, да я в Москве одному артисту хобот начищаю.
1: А какая разница, за кем ходить, убирать?
2: Да, за кем ходить. Нет, за слоном тяжелее, Дим, ну скажи.
3: Конечно, Антон, ну, в принципе, твоя помощница, твой директор, твой менеджер, она же твоя жена Татьяна. Она, в принципе, может на полставки выйти и на эту должность.
2: Ты знаешь, я тебе хочу сказать...
3: После того, как она за тобой поухаживала...
2: Я настолько своего администратора опасаюсь, что за мной убирать не надо. Я просто хожу, терплю.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: Так, прогульщица, давай, расскажи нам, что ждет.
1: Да с удовольствием расскажу. Вот начнем, пожалуй, сегодня с овнов. Кто-то попытается вас поторопить. Не успокойтесь и не ускоряйтесь только из-за чужой суеты.
2: Нормально, нормально.
3: Тельцы, значит, сегодня особенно приятно будет довести что-нибудь до красивого финала, даже если речь всего лишь о генеральной уборке.
0: О, ее до финала тяжело довести. Близнецы, ваше первое впечатление о человеке может оказаться ошибочным, поэтому дайте-ка ему второй шанс.
1: Раки, не ждите специального повода, чтобы собрать близких за одним столом. Обычная пятница тоже вполне сгодится, она необычная.
3: Необычная, любая пятница необычная. Да. Левушки, львы, здрасте. Сегодня полезно посмеяться над собой первым, тогда окружающим останется только присоединиться.
0: Вот это, так, кстати, обезоруживающая,
3: да,
0: техника.
3: Да, да, да,
0: Дева,
3: да.
0: Обратите внимание на то, что вы обычно делаете машинально. Именно там сегодня может обнаружиться какая-то досадная ошибка.
3: Ай-яй-яй.
1: А вот весы. Кто-то сделает вам предложение.
3: Давай.
1: Вау! Которое сначала покажется странным. Не отвечайте, пока не узнаете все условия.
0: Читайте мелким почерком, что написано.
3: Условия, да, вот этим. Скорпионы, не вступайте в соревнования, о котором вас никто не предупреждал. Пусть остальные бегут. Куда им так срочно понадобилось? Вот.
0: Пусть бегут неуклюже.
3: Пешеходы положены.
1: И вода по асфальту рекой.
0: Стрельцы, сегодня очень хороший день для маленькой такой культурной вылазки. Выставка, концерт или театр сегодня вас приятно удивят.
1: Козероги, не откладывайте неудобный разговор. После него станет гораздо спокойнее, чем до.
3: Чем до. Знаменитое китайское искусство.
1: Да,
3: чем до. Водолеи, попробуйте сегодня сделать что-нибудь руками. Вот. Результат может оказаться неожиданно достойным демонстрации.
1: Вау!
3: Я буду ездить с гастролями с этим номером.
1: Ты не водолей.
3: Ну, какая разница, я же умею делать руками.
0: О, рыба, а вы, пожалуйста, не спешите избавляться от старой вещи. Возможно, ей просто надо придумать, ну, какое-то новое применение.
3: Да.
0: Или новое название.
4: Перченый гороскоп. На русском радио. Каждые выходные с 9 до 11. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
5: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

на 100 фунт. Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, дорогие ребят, сейчас давайте устроим с вами вот что. Значит, так. Антон, ты будешь у меня тромбон.
2: Антон тромбон.
1: Так
2: еще никто не сказал, ну ладно, хорошо.
1: Полина будет первая скрипка.
3: Давай.
2: Выше руку, плавнее кисть.
1: Нам не хватает еще треугольника, нам не хватает еще огромного количества инструментов.
2: Треугольник любви, вот он здесь.
1: Чтобы получился симфонический оркестр. Давайте, ну вы изображаете звук, а я буду вокал.
4: Ты не бойся ночи, ведь я рядом.
2: Нас никто не лайкнет так.
1: Не лайкнет, но зато нас могнут.
3: Да.
2: Штокнут?
3: Ну,
1: нас могнут.
2: Надо меня могать,
3: пожалуйста. Ты слишком низкий, а я люблю высокий.
1: Я про что? Что, ну, примерно вот так, наверное, выглядит следующее мероприятие, которое впервые прошло в Чебоксарах. Там начали устраивать показы рилсов и мемов под симфонический оркестр. Да, вот такой концерт недавно там прошел. Авторы заявляют, что такие постановки призваны заговорить с молодежью на их языке. Самые-самые светлые чувства. Самое-самое светлое небо.
3: Что ты с ним вчера сделал здесь?
2: Не, я ничего с ним не делал, просто, знаешь...
1: Вас что, не бесит эти песни?
2: Наконец-то вот этот мой любимый анекдот про глобус, он вернулся, когда ты берешь кучу молодежи и говоришь: ребята, а пойдемте смотреть рилсы под симфонический оркестр. И все такие: а что такое симфонический оркестр? А вот там я вам и расскажу.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
13: Не пропустите!
14: На НТВ!
13: Виа Суперстар!
14: Новый сезон!
12: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Почему все, что хочется съесть, по-тихому? Завернуто в шуршащий целлофан. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ча-ча-ча.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Дорогие друзья, сейчас я вам открою тайну.
3: Какую?
2: Ну, как тайну. Все о нем мечтают. Короткий отпуск может быть полезнее длинного, заявили психологи.
0: Да,
3: а
0: согласна.
3: Я всегда вам это говорил. Да, да. Всегда.
2: После продолжительного отдыха возвращение к работе ощущается как стресс. Прям, ну, прям неохота, прям не, ну, денежки нужны. Недолгая поездка помогает перезагрузиться, не выпадая из привычного ритма. Специалисты советуют оставить несколько дней на спокойное возвращение или просто брать отпуск покороче.
0: А я еще, знаете, хочу сказать, стресс всегда после длинного отпуска, потому что долго нет потом нормальной зарплаты.
2: Да,
0: это
2: да.
0: Вообще еще больше стресс.
2: Вот, к примеру, твой вчерашний отпуск на один день и мой на 15 минут сегодня. Вот скажи мне, это же круто.
0: Ну, не отпуск, конечно.
2: Просто скажи «да» и пойдем в отдел кадров.
0: Хорошо, да.
2: А выбивать себе преференции какие-то.
0: Да.
3: Ребят, ну
0: да,
3: не
0: да.
3: До такой степени.
0: Скажем,
3: отпуск
0: да,
3: должен
0: премии.
3: Быть короткий. Это да. Отпуск должен быть хотя бы длиннее, чем выходные.
0: Угу.
3: Ну, хотя
2: то
3: бы 3-4 дня минимум.
2: Да.
0: Это если вот, например, сегодня у нас был бы выходной, и в понедельник был бы выходной. Это был бы хороший мини-отпуск.
2: Это был бы, да, это отпуск. Да.
3: Да.
2: Но хотелось бы, конечно, чтобы он был вот прям понедельник, вторник, вот одна неделя.
3: Поэтому мы, конечно, завидуем нашим коллегам с вечера, которые по пятницам не работают.
2: Да, и вообще работают по паре. Ну ладно.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: «Русские перцы» на русском радио.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине

0: Из брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
3: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство одобрило введение НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать налог на добавленную стоимость будут маркетплейсы. Также планируется ввести таможенный сбор в 100 рублей за почтовую посылку из-за рубежа стоимостью менее 200 евро. Ранее обсуждалось поэтапное введение НДС на зарубежные товары через маркетплейсы. Теперь речь идет о единовременном максимальном повышении. Новые единые учебники для старшеклассников по естественно-научным предметам появятся в школах в 2027 году. Минпросвещение работает над созданием учебных пособий совместно с авторами. В следующем году по обновленному образовательному стандарту школьники смогут проходить все дисциплины учебного плана только на базовом уровне. Параллельно в школах планируется обновить материально-техническую базу. В Москве все жилые дома и значимые социальные объекты готовы к отопительному сезону, сообщили в мэрии. Ранее в гидрометцентре предположили, что среднесуточная температура в столичном регионе, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября. Показатели, необходимые для включения отопления, обычно появляются к концу первой декады октября. Интернет-реклама в стране почти не подорожала, но получить результат стало сложнее. Стоимость клика выросла на 17%. Самый большой разрыв между переходом по объявлению и покупкой оказался в сфере недвижимости. Эксперты отмечают, что показатели связаны с рационализацией потребления. Покупатели дольше сравнивают товары, внимательнее оценивают стоимость и практичность покупки и меньше совершают импульсивные заказы. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Ой, дорогие друзья, ну что, это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Здравствуйте, люди, привет!
5: Доброе утро!
4: Привет.
5: Я такое вспомнила, ребят.
4: Что,
5: вот
4: давай.
5: Прям вот только что в голову влетело, вспомнила веселую историю. Пару лет назад приехала, значит, я на мероприятие одно. В бахилах.
4: Да, классные были.
5: Да, я уже опаздывала, сразу залетела на красную дорожку. И только там мне фотограф, так знаете, намекнул, что у меня на ботинках бахилы. До этого я была у стоматолога. Просто оттуда пули вылетала, потому что пробки были очень серьезные в городе. И, видимо, про них вот забыла.
6: Мне кажется, каждый из нас попадал в подобную ситуацию,
5: да,
6: когда вы в бахилах уходили.
5: Да, но мне пришлось удалиться, да, так.
4: У меня такие бахилы снимать. Есть, короче, эти самые, они, ну, из клеенки, да?
5: Да.
4: Но они как бы одноразовые, но не одноразовые, такие из дорогой клиники. Да, да, да. Вот, и я, короче, это самое, я в них пощеголял, тут тоже надо было снять, по-моему, и даже и не уходил.
5: А есть сейчас на маркетплейсах, продаются красивые бахилы, многоразовые.
4: У меня такие с ромашками есть.
5: Вот, вот ты, да, любишь ромашки.
4: Да.
6: Так, мы, значит, поговорим сегодня про бахилы, да? Какие у кого,
5: да,
6: бахилы дома есть?
5: Да, какие вы бахилы, как вы носите бахилы?
4: Прекрасно. Утро.
5: А для чего вы их используете, может, помимо того, чтобы носить на ногах?
6: Кто-то, кстати,
4: если
6: бахилами
4: голова, то шапочка.
6: Закрывает, да, салатики, чтобы не заветрились в холодильнике.
4: Да, только сначала, да, закрыть салатик, а потом.
6: Прекрасная, я считаю, тема для обсуждения в пятницу.
4: Действительно, закрой бахилами салат. Так звучит наша тема. Нет? Нет,
5: но не так? Зато ни у кого больше такой темы не будет никогда.
4: Не, ну если вам, если вам реально стыдно было.
6: Так, ребят, то давайте.
5: Ну, давайте про стыд тогда. Хорошо, мне было стыдно, да, да. Мне было стыдно. Бахилы
4: стыдно
5: не
4: было?
5: Будем обсуждать. Мне было стыдно, что я предложила обсудить бахилы.
4: Да, стыдно, когда бахилы видно. Вот.
6: За что вам до сих пор немножко стыдно? Хотя уже прошло, может быть, даже много лет.
4: Ну вот прошло уже буквально пару минут, а нам до сих пор стыдно.
6: Вот такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, напишите нам в свою историю, за что вам стыдно в Максе.
4: В Максе. Прям зайдите в Макса и напишите.
5: Да, можете ВКонтакте написать или вообще в личные сообщения. Наши все мессенджеры работают.
3: Русские перцы на русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Ну-ка, расскажите.
2: Да, расскажите нам, когда вам было очень стыдно. Вот Любовь нам написала: в школе был случай, на перемене заперла класс изнутри и забыла. Звонок прозвенел, и наш классный не могла в класс войти. Мы все галдели, не слышали этот стук. Потом как-то дверь открыли, она разъяренная допрашивала, кто это сделал. Я побоялась признаться, а класс простоял в наказание весь урок.
3: Ой.
1: Вот это сильно. Вот учитель физкультуры, они дверь не закрывали вот так вот, чтобы он зашел. Он с вагиба зашел после всего.
3: Угу.
1: Да, да.
3: Ну, когда ты подставляешь вообще такое большое количество людей, за это всегда бывает стыдно.
1: Стыдновато.
3: Да, да. Ладно, ты там один на один со своими эмоциями, а вот когда от этого страдают другие люди, ну, наверное, лучше признаться в чем-то.
1: Например, вот этот мужик-то русский, этот Kanye West, да, приеду, не приеду. Так... Такое количество людей подставил. Как не стыдно?
3: Какая-то история там мутная.
1: Мутная.
2: Да нет, ну он-то вообще даже и не знал, что у него, оказывается, концерт.
1: О, Санкт-Петербург.
2: Это где, в Миннесасе?
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
0: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенат Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
0: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
0: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Красивым быть легко, только дорого.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: тоже не можем без ваших сообщений. Пожалуйста, напишите нам по сегодняшней теме, когда уже много лет прошло, а вам до сих пор стыдно.
1: Ирочка нам написала, значит, после бассейна она пошла в сауну, следом за ней заходит мужчина, который строил ей глазки на беговой дорожке.
0: Так.
1: Начинается, значит, издалека разговор. Давно ли я плаваю, такая красивая фигура, а я вам познакомиться не хочу, я же замужем. Значит, поворачиваюсь.
0: Какие-то бессмысленные рассмолтоки в сауне.
2: Да, ну, давно ли вы плаваете, а давно ли вы бегаете на дорожке.
0: Давно ли вы в сауне сидите уже?
2: Да.
1: Ну, в общем, поворачивается Ирочка к мужчине, хочет вежливо его отшить, и в этот момент воздух, который был между мной и растянутым купальником, с предательским и неприличным звуком выходит. Ну, вы все понимаете, какой звук, да? Да, типа того. Ну, не из меня воздух вышел, говорит Ира.
0: Вот
1: с купальника.
0: Вот это ответ.
1: Да, мужчина замолкает на полуслове, прикрыв нос, выходит из сауны. Это новый способ, как отшить мужика в сауне за 3 секунды.
2: Так, а зачем ждать, пока между купальником и тобой появится воздух? Отшивайте напрямую. Простите.
0: Так, ладно. Давайте тут еще забавненькое сообщение от Катеньки почитаем. Тоже в Макс она прислала нам. Пошли с бабушкой в драм-театр на 10 негритят, который сейчас называется «И никого не стало». Когда 5 персонажей уже выбыли, я заметила, что бабушке стало скучновато уже. И она поворачивается ко мне и задает вопрос. Сейчас еще 5 и домой? Весь ряд трясся от смеха, но бабушка молодец, отсидела всю постановку.
1: Ой,
2: прикольно,
1: да.
2: Весь ряд трясся от смеха, на сцене тряслись оставшиеся негритята.
0: Ой, слушайте, я вспомнил историю, когда мы пошли в кинотеатр на фильм «Остров проклятых».
2: Да.
0: Вот я, мой товарищ покупал билеты, говорит, в кассе, тогда еще покупали в кассе билеты. И он говорит, нам, пожалуйста, 3 билета на «Остров проклятых».
2: Вот, поэтому ему дали на детский утренник.
0: На «Остров проклятых».
2: Ты знаешь.
1: Кстати, ударение, в конце концов.
3: На русском радио. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: За что вам до сих пор немного стыдно, хотя прошло уже много времени? Расскажите, поделитесь, мы вас не будем пристыжать заново. Наоборот, посмеемся, и чтобы отпустили эту ситуацию.
2: Ну, не надо вам посмеемся, ну, да. Ситуация.
1: Да, да, да.
3: Вот нам Слава написал: я в детстве пришел в гости к бабушке, а ее не было дома, но я знал, где ключ. Зашел, а на столе стоит гора пирожков с яблоками.
2: Я
3: съел очень много, и потом, когда бабушка пришла, она еще вдобавок накормила меня ими. Смотреть на яблоки больше не могу.
2: Ну, вот за это, ну, правда, мне такое случалось очень часто. В детстве. За это не может быть стыдно. Ну, не может быть стыдно. Ну, а зачем было оставлять вот пирожки на столе? Ну, для чего?
3: Как бы да. Что оно все равно тебя ими накормит.
2: Что это за какая-то непонятная проверка, понимаете ли? Что это такое? Вот. Ты приходишь и вот пирожки. Что, их пересчитать, что ли, должен?
1: Нет.
2: Накрыть их, что ли, должен?
1: Ты должен их спрятать.
2: Да, потому что я смотрю, вот по-любому, там же лишние.
1: Да.
2: А лишнее? Все лишнее мне. Все лишнее мне.
1: Ну, знаешь, кто-то будет худее.
2: Ты будешь худее, потому что я твои пирожки тоже съем.
1: Да.
3: Вот. Ладно, Света вот нам написала, была у нее история, за которую ее муж называет Семен Семенович. Потеряла она, значит, перчатки зимой. Руки сильно мерзли, все обыскала. В итоге оказалось, что перчатки благополучно всю неделю лежали в шапке, которую я носила на голове. Теперь я, если что-то потеряла, муж предлагает: ну, посмотри, может, в шапке лежит это. Что ж там за шапка-то такая была?
2: Шапка Мономаха.
1: Давайте про голову продолжим сообщение. Написал нам Гульнар. У нее был случай, она пришла в бассейн, надела очки, плавает себе. А в клубе вокруг бассейна лежаки с отдыхающими. Замечаю, что на меня все смотрят. Очень странно. А очки для плавания у меня были похожи по форме на очки авиаторы. Подплываю к бортику, и в отражении зеркальной поверхности стойки для прыжков вижу, что я наоборот надела очки.
2: И
1: было
2: чё?
1: Очень стыдно. Я не понимаю, как вы тут плавали.
2: Нормально. А что, а почему ты мне вода в глаза?
1: Да.
2: Да пофиг.
1: Чего-то мне в глаза вода попадает.
2: Это модные. Это
3: ну, что-то какие-то очки неудобные вообще.
1: Ага.
3: И вообще у вас кружка какая-то странная.
2: Да,
3: дна
2: и бассейн
3: нет?
2: Непонятный, и вода невменяемая.
3: Не, а кружка странная. Дна нет, а верх запаян. Это да. Что за дела вообще?
2: Ты

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: И у нас от неба до самой земли дожди, но не обычные, а денежные, потому что впереди у нас игра против правил.
2: И не лучше... будет вам стыдно, если вы нас заберете.
3: Ну, знаете, ребят, если просто монетки летят с неба, это больно, поэтому это больно. В любом случае вы как бы...
2: Отойди, зонтиком. Поставь ведро.
3: Да, поставьте ведро, потом насобираете.
1: Вот сколько купюрами.
3: Купюрами? Да. А, это приятно.
1: По 10 рублей
2: это, конечно,
1: же есть купюры.
2: Осенний листопад.
3: Уже и по 5, кстати, вот. Вернули.
2: Опять вернули?
3: Да.
1: Так что все.
2: Давайте хотя бы разменяем, не знаю, по 100 рублей. Чтобы...
3: Кстати, это... Ну, если, допустим, две рыжие купюрки полетят, то это уже как такой первый осенний листок, сорвавшийся с дерева.
2: То есть, получается, я одна большая рыжая купюра?
1: Ты одна большая рыжая.
2: Не надо. А потом будет стыдно за то, что ты так меня назвала.
3: Нет, Антон, ты одно что-то большое рыжее без купюр.
2: И пока вы звоните по номеру телефона, я ударю Диму.
3: 8495-995-105,7. А, не догонишь,
2: иди
3: не догонишь.
2: Сюда, иди сюда.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Баблишко надо?
2: Надо.
1: Это игра против правил. Прямо здесь начинается. Вот русские перцы 10 тысяч рублей сейчас разыграют. Сначала 5, потом 5. Оленька дозвонилась из Лабинска. Оля, здравствуйте.
3: Из Лабинска. Олечка.
1: Лабинск.
3: Лабинск.
4: Лабинск, правильно.
3: На букву А?
4: Да, первую.
3: Интересно.
2: Ой, Олечка, здравствуйте. А можете, пожалуйста, выключить громкую связь? Мы так себя слышим, не очень красиво.
3: И вы так денег вообще не заработаете, если вы будете там с помехами отвечать.
1: Потому что какой-то свист. А как говорится, если свистеть будете, денег не будет.
3: Вот именно. Антон всегда
4: продумал. Сейчас я в помещение зайду.
1: Давайте.
3: Зайдите, пожалуйста.
1: Заходите в помещение, закройте дверь.
2: Все закройте. И глаза закройте.
1: Закройте глаза, мы будем доставлять вам удовольствие сейчас.
2: Да, вопросиками.
1: Будем вас бросать.
3: 5 вопросов будет, 20 секунд на раунд. Отвечайте, пожалуйста, неправильно, но логично. И если все сделаете верно, то заработаете 5 тысяч. Потом мы повторим этот успех, и вы получите еще 5 тысяч, либо 0. Ну, в общем, вот такая вот перспектива.
1: Почему ты в проброс говоришь, что человек все профукает? Получите 5 тысяч, либо 0, либо вы просто обломаетесь и, короче, ничего не выиграете.
2: Не-не-не, мы верим в Олечку, у нее все получится.
1: Верим в Олю, да.
3: А Люся, вы готовы?
4: Да, меня слышно?
3: Слышно.
1: Да, нормально.
3: Все,
1: да,
3: Оля,
1: да.
3: Отвечайте, пожалуйста, четко, быстро и неправильно. Поехали.
4: Хорошо.
1: Блюдо из размятого картофеля.
4: Чеснок.
1: Чем чистят зубы?
4: Веником.
1: Кто живет в улье?
4: Муха.
1: Что кидает в баскетбольное кольцо?
4: Обувь.
1: Каким животным был Леопольд из мультика?
4: Зайцем.
1: Итак, Алюня отжала пятачок.
2: Да, отжала. Хорошо отвечала.
4: Круто.
2: Ладно, первый вопросик был не очень, конечно, логичный ответ. Ну, ладно.
1: Давай позовем дьявола.
3: Ну, как блюдо из размятого картофеля, чеснок. А чё нет-то?
2: Ну, ладно.
3: Чеснок — это тоже блюдо иногда.
1: Давай, включай свои колдовские чары, дьявол, давай.
3: А, дорогая Оля, у нас для вас есть вариантик получше. Вы можете заработать прямо сейчас вот с таким же успехом, но не 5, а 10 тысяч рублей.
1: Оля, не
2: сделайте, сделайте.
3: Там есть мелким шрифтом еще надпись такая.
5: Если смотреть не так, как надо, то получите ноль.
1: Оля, не доверяй ему.
2: Это самый ноль, который ты говорил.
1: Оля, не доверяй.
3: Дырку от бублика.
1: Оля, лучше 5 тысяч в кармане, чем 5 тысяч, которые
2: смотрите. Но кто не рискует, тот не зарабатывает 10
3: тысяч. Оль, что решаем? Играем в суперигру?
4: Да.
2: Да?
3: Играем?
4: Да.
3: Итак, поехали. Суперигра.
1: Что жених надевает на палец невесте?
4: Штаны.
1: Кто написал «Мой Дадыра»?
4: Пушкин.
1: Что показывает компас?
4: Сережку.
1: Какой материал притягивает магнит?
4: Ситец.
1: Что перебрасывает теннис?
2: Да, не повезло. Оль, не повезло. Но слушайте, вы были в одном шаге уже буквально
1: ребят,
2: от победы.
1: Знаете, предложение, давайте бить Морозова, потому что это же он ее, это самое...
3: Нет, я вообще как бы...
2: сама согласилась.
3: Я намекнул просто.
1: Вот ты, конечно, Дима.
2: Олечка, не расстраивайтесь, не грустите, пожалуйста.
3: Я два раза предупреждал,
1: Оль, может быть ноль. Оль.
2: Ничего страшного не случилось. Вы азартная, классная, веселая, позитивная, невероятная.
4: Спасибо большое.
2: Да, вы позвонили на всю страну, доказали, что кто не рискует, тот не рискует.
1: Олечка.
2: Зато вы получили удовольствие. Все кто
1: Олечка,
2: да
1: рискует, любимая, не были богатыми и нефиг начинать.
2: Так,
1: все нормально.
2: Звоните нам еще.
0: Игра против правил на русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: Русские перцы на русском радио.
7: А сейчас о погоде. В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском. В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Свет – это

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: песня на русском. Ты добрая душа, желаю
1: счастья найти на своем пути. Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио. Зачем?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. 4 человека пострадали при атаке беспилотников в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. По его данным, над регионом сбили 88 дронов. В результате атаки в многоквартирных и частных домах повреждены фасады и выбиты окна. Зафиксированы множественные повреждения автомобилей. И к другим темам. С 15 октября операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки. Министр цифрового развития Максуд Шадаев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой воздействовать на банки в вопросе заключения договоров с операторами связи на маркировку вызовов. Сейчас более 90% компаний на банковском рынке уже выполнили требования. При этом крупнейшие кредитные организации либо уклоняются от договоров, либо заключили, но не исполняют. Минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 6,8% в 2027 году и составит почти 29 тысяч рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, передают РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда планируют поднять до 35 тысяч. Такую задачу перед Кабмином еще в 2024 году поставил президент. Покупатели маркетплейсов хотят видеть данные о страховке в карточках товаров, особенно при покупке дорогих вещей. Для большинства пользователей информация о страховой защите товаров и складов могла бы повлиять на выбор маркетплейса, показал опрос. При этом покупатели не всегда готовы ждать дольше ради дополнительной защиты. 22% выбирают быструю доставку со склада, о страховании которого нет данных. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы.
4: Вот если бы нас было двое, то мы бы были бы тру-ля-ля и тра-ля-ля. А вот третьего как назвать?
5: У-ля-ля.
4: У-ля-ля. Да. Вот так надо, значит. У-ля-ля. Значит, Антон, тру-ля-ля.
6: Так.
4: Я тра-ля-ля.
5: Да.
4: А ты тра-ла-ла-ла, тра-ла-ло.
5: А, я думала, что я у-ля-ла.
6: А за что ты так?
5: Почему я тра-ла-ла-ла сразу?
4: Нет, у-ля-ля ты будешь вечером сегодня, ну, пятничным. А ну, сегодня пока тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла.
6: Ничего себе.
5: Такие планы мне Морозов строит, ух.
6: А что намечается? А ты в курсе этих планов, что у тебя сегодня
5: уже
6: будет?
5: Уже да.
6: А, да, ну ладно. Хорошо.
4: Не, у нее еще и свадьба в воскресенье. Ну, не ее.
6: Ну, наконец-то.
5: Моя племянница сегодня выходит замуж.
4: Вау.
5: Аплодисменты. Анечка, Анюточка, дорогая, я тебя поздравляю.
6: Горько.
5: Горько будет. А, ну, просили, кстати, в воскресенье будет церемония там для гостей, да? Все для розы. Но просили горько не кричать.
6: Не кричать.
5: Ну, я, может быть, крикну, а вдруг мне стыдно потом станет, что я забыла, по старинке крикну.
4: Ребята, вы знаете, давайте мы всех предупредим, вот всех гостей, кто собирается на свадьбы, ведите себя прилично.
5: Хорошо.
4: Потому что потом ведь вас же там снимают, там же есть всегда оператор, видеограф. После этого посмотрите
6: все
4: фотки и видео.
6: Все может быть использовано против вас.
4: Конечно, может быть стыдно.
6: Звездой интернета.
4: Может
6: понимаете?
4: Быть стыдно. А мы сейчас, кстати, спрашиваем, почему нам никто до сих пор не рассказал по сегодняшней теме. У нас вопрос, за что вам до сих пор стыдно, хотя прошло много лет, почему никто не написал, как вы себя на свадьбе, например, вели,
5: да,
4: на чужой или на своей, да.
6: Да, если я буду вспоминать все свадьбы, на которых я себя
5: вел. Ты не пьешь.
4: Что тебе там? У тебя скучные свадьбы,
6: Антон. Я и не гулял ни на одной свадьбе, я их вел. Это обидно, знаете.
4: Ну, вот, не рассказывайте истории никому, Антон.
6: Да. Может, я к твоей племяннице скажу, поем хотя бы, правда.
5: Приходи, там на 5 кг на человека.
6: 5 кг на человека?
5: Да.
4: Съеденной еды 5 кг.
5: Заказывали.
6: Ты давно не брала меня на какие-то мероприятия?
5: Поехали, Антош.
6: Пожалуйста. Вот там
5: адрес скину.
4: Давай. Ребят, ну что вы все время уходите от темы? Расскажите, куда писать.
5: Мы любим поболтать просто с Антошкой.
4: Ну давайте я микрофон выключу, и вы болтайте сколько хотите.
5: Хорошо, мы ждем, пока вашу историю будем мы болтать. Пишите в наших мессенджерах, пишите в нашей группе в ВК. И, конечно, не забывайте про канал в Максе.
6: Вот, теперь доволен? Все сказала она, да?
5: По теме же сказала.
6: А что ты выпендрился, я не понимаю.
5: Да. Вот, у-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля.
6: Да, Оль,
5: ну да,
6: короче,
5: поехали.
6: Короче,
5: я наеду за вас.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, стыдно, расскажите, где вы опозорились, за что вам стыдно? Вот, например, я не знаю, это, кстати, какая статья Уголовного кодекса?
2: Какая?
1: Вот Лилечка нам написала, ей стыдно за это, когда она закончила только 8 классов средней школы. Сестра, которая старше ее на 7 лет, каким-то непонятным способом уговорила сдать за нее экзамен по математике в институт. Тогда еще лично ходили сдавать. За 2 консультации перед экзаменом я практически изучила материал за 9 и 10 классы. В итоге сдала экзамен на 4, но когда оценку преподаватель хотел поставить в зачетку, увидел фото абитуриента, понял, что экзамен сдает совсем не тот, кто должен. Лиль, по-моему, вы что-то выдумываете. Какая зачетка у абитуриента?
3: Да.
2: Абитуриент? Ну, да. Видимо, может, перепутала. У студента, у абитуриента нет, конечно, никакой зачетки. Там может быть личное дело, только
1: ректору,
2: с фотографией.
1: Да.
3: Нет, еще и никакой статьи.
1: Нет, у абитуриента еще вообще никаких документов нет, потому что вы еще не поступили, вы не числитесь в институте.
3: Если ты имеешь в виду про подлог документов, то как бы, ну, это нет, это не та статья.
1: Это подлог лица получился. Вот здесь какая статья, дорогие адвокаты?
2: Все уже срок годности, срок давности вышло, никакой.
1: И срок годности лица тоже, кстати, вышло.
3: Вот это, кстати, да, я вчера в зеркало смотрел.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. В пекарне Рагунцалх на Васу Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: вечер.
1: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
2: Русские перцы
1: на русском.
2: Ой, знаете, что сейчас произойдет?
3: Что?
2: Сейчас мы все узнаем, за что Димке было стыдно.
3: Ой, ну много у меня таких историй. Я вообще как бы не стесняюсь рассказывать. Да, стыдно мне было. Дико стыдно за плохую память частенько. Память на имена, на лица.
2: О, это тоже у меня есть.
3: Я просто вспомнил, да, сейчас историю, когда на первом или втором, наверное, вечере встречи выпускников нашей школы на входе продавали книги. Значит, там была такая традиция. Покупаешь книжку, оставляешь ее в дар школе, угу. А деньги выручены, они куда-то там идут на нужды школы, на благотворительность и так далее. И еще надо было подписать. Вот ты покупаешь книжку, подписываешь ее, что это ты приобрел для школы, вот такую-то книгу. Там на выбор, значит, было несколько разных. Не помню, что я купил. Ну, в общем, помню, что я написал. Писал. Благодарность преподавательнице русского языка и литературы за то, что благодаря ей я поступил в университет, на филфак. И только спустя уже 2 дня после этого, когда уже приехал домой, я понимаю, что я написал, значит, имя, отчество учительницы, правильно.
2: Да.
3: А фамилию я написал нашей школьной медсестры Ирочки.
4: Нормально, хорошо, да, хорошее помещение.
3: Я думаю, что со мной было в тот момент, когда... Ну, у них частично похожи фамилии. Думаю, очень стыдно.
2: Но Ирочка на тебя, может, тоже помогала как-то...
3: Ну, а мы с ней постоянно, да, я постоянно на переменках бегал к нашей медсестре покалякать.
4: Ну, и что?
3: Она мне очень нравилась. Ну, не знаю, то есть где-то в библиотеке школьной лежит эта книга, где Франкенштейн какой-то вместо пожелания. Имя и отчество Елены Николаевны, а фамилия Ирочки.
4: Ну, исправить-то невозможно, поэтому...
2: Все, что написано пером, уже не вырубить.
3: Да.
2: Топором.
4: Ну, я могу попробовать.
3: Как говорила моя, знаешь, повариха нашей школьной столовой, фарш невозможно провернуть назад.
4: А почему говорила? Все-таки провернула.
2: Русские перцы.
1: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
9: Не пропустите!
10: На НТВ!
9: Виа Суперстар!
10: Новый сезон!
8: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто», УГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну вот за что вам было стыдно? Давайте рассказывайте. В тему свадьбы написал нам Николай. Значит, на свадьбе по старой традиции украл невесту. Легко подхватив ее на руки, помчался на улицу, услышав громкий топот позади меня, оглянулся посмотреть.
2: Не оглянулся
1: я, потому что посмотреть не оглянулся я. Значит, и не заметил канаву, которая была впереди. Значит, естественно, сначала положил туда невесту, а потом уже благополучно сверху приземлился сам. 30 лет прошло, до сих пор стыдно. Да.
3: Ну, что такое-то? Зато есть что вспомнить.
1: Потом начались грязные танцы, видимо.
3: Самые крутые свадьбы, это когда, знаете, когда там кто-то берет нижний бокал из этой пирамиды, вот, или кто-то прям это самое выносит торт и на празе. Вот это вот все. Или когда невесты нечаянно не наступили на платье, она пошла дальше в труселях.
2: Интересно, как история со свадьбой показывается.
3: Или драка.
1: А ты говоришь, что там только работаешь.
2: Надо почаще.
3: А я на сцене, там метра полтора примерно.
2: Потому что это он первый бокал вытаскивает снизу.
3: И драку-то я начинаю.
1: И торт надкусываешь.
4: Я говорю, свидетели жениха против свидетелей невесты.
2: Вот
4: поехали.
2: Леночка нам написала, мы про стыд сегодня говорим. Случай произошел пару лет назад. Катались с друзьями на теплоходе в Петербурге. Сидела она у открытого панорамного окошка и увидела, что сверху за окном висит большой паук. И я зачем-то захотела его потыкать. Я насекомых не боюсь, но мне казалось, что это будет смело в глазах других. Вот я его трогаю, значит. А он, вместо того, чтобы свалиться в воду за окном, прыгает прямо в салон и ползет на других людей. Ой-ой. Которые сидят за нами. Люди это увидели. Видимо, в их глазах я была главной злодейкой. Натравила паука на них. Стыдно до сих пор, потому что прогулка как раз заканчивалась, и я взяла, просто сбежала, пока там люди боролись с этим пауком.
3: А пауки еще дрессировки поддаются, нет?
1: Мы не пробовали. А, ты пробовал?
2: Конечно.
1: Домашний паучок у тебя?
2: Да.
1: Я знаю, что он к деньгам.
3: К деньгам?
1: Хорошим новостям.
3: Погоди, он к письму же.
1: Да, хорошим известиям.
3: А, к платежке.
2: Вообще, я, знаешь, когда у меня я вижу паучка дома, я ему говорю строго: вот зачем ты здесь? Вот зачем ты
3: сюда
2: пришел?
3: А он тебе так отвечает: а ты не пробовал убираться дома? Да?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.
1: Морозов, как тебе не стыдно, а?
2: Да мне вообще не стыдно никогда.
3: Стыдно, у кого видно.
1: Да, у меня не видно.
2: У меня проблемы с памятью, поэтому я постыжусь, ну, там, короткий какой-то промежуток времени, и потом забываю сразу.
1: Ну, как можно я похнычу? Я все, да?
2: Я вот, знаешь, завидую людям, которые жили во времена, когда не было везде камер. Потому что они творили всякую дичь, и никто про это не знал. Ну, кроме как дневники писателей.
3: Ну, это как мы практически в нашу молодость.
1: Это вы помните вот эту вот шутку?
2: Там тоже, оказывается, компромата полно было.
1: В детстве мне давали рубль, я приносил, значит, спички, приносил сметану, 3 килограмма картофеля, мясо, колбасу, сосиски. А сейчас везде камеры установили, непонятно, что делать.
2: Да, и, кстати, сейчас вы знаете, что искусственный интеллект проник даже в эти кассы самообслуживания.
1: Да ты
2: что? То есть, если ты хочешь пробить какие-то дешевенькие яблочки по цене дорогих, нет, он их идентифицирует и скажет: «Антон, что творишь?»
1: А я положил однажды на весы, ну, в смысле, товары, да? Вот. И там он распознавал.
2: Да не вы распознавал.
1: Да. И я смотрю, он говорит: введите товар вручную. Я говорю: что ж ты тогда, вот я не понял, я жду здесь на 10
3: минут. А я думаю, твоя фотка, Антон, да. Юрий.
1: Антон, сегодня ты получаешь банан бесплатно. А я такой: спасибо, не надо.
2: Или он тебе скажет: а я тебя помню с тех пор, когда ты сосиски-то тырил.
1: Короче, открывается экран, туда Билан такой: я тебя помню.
3: Нет, открывается вот эта штучка, куда нужно карточку приложить. Это туда палец. Должок.
1: А можно больше не прикладывать мне туда карточку? Спасибо большое.
2: Полинный пальчик туда тоже не прикладывай.
1: Прекращай уже, Поля, успокойся.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: В нашей студии появился человек по имени... Тимур Бодров.
3: То есть вы не люди были?
4: Человеков не было, да?
2: Нет. Наконец-таки пришел человек настоящий.
3: Здравствуйте, ребята.
2: Привет.
3: Ну как ты?
4: Я хорошо, очень радует пятница. Очень рады, что вы в полном составе,
2: спасибо,
4: Полиночка.
2: Спасибо.
4: Да. Больше так не поступаю
2: хорошо,
4: вообще.
2: Что
3: не делай так больше,
2: не
3: так нельзя.
4: Да.
2: Скажи нам, пожалуйста, когда ты краснел? За что тебе было стыдно?
4: Ребята, вы смотрите, вы сейчас рискуете, у меня такая история.
3: Да нет, это ты рискуешь. Мы-то так.
4: Я, короче, однажды в эфире сказал...
2: Вот это слово.
4: Да. Вот, короче, самое драгоценное в эфире, чтобы слушатели понимали, это рекламные блоки.
2: Uh-huh.
4: Вот никак нельзя. Вот, и я однажды выхожу в эфир и понимаю, у меня что-то там все полетело, вся схема вот этих вот файлов. И я в эфире и пытаюсь еще все наладить, чтобы все сработало, чтобы реклама вышла, чтобы все было хорошо, чтобы денежки компания не потеряла. И у меня ничего не получается.
3: И ты как произнес?
4: Нет, и я что-то шаманил, и в итоге ничего не получилось, и вышло криво, и я так от всей души так сожалею.
3: Ну что сказал-то? Да какую букву-то хотя бы?
4: Не буду
3: люди
4: говорить.
3: Подумали, что
4: мне
3: это новая
4: торговая.
3: Может, люди подумали, что это реклама и новая торговая марка, и пошли искать ее.
5: Да.
3: Понимаешь?
5: Запомни мою любимую фразу. Даже на солнце бывают пятна.
4: Да, ладно, ты что? Ладно. Ну, давайте, вы теперь признаете, бывало такое?
3: Конечно. Вообще неоднократно. Вообще неоднократно, понимаешь?
4: Ладно, тогда не буду.
3: Но я, в отличие от тебя, не шаманил. Я мизулил. Нормально было все. Роскомнадзор мне в помощь.
5: Так, все, ребята,
2: нам пора. Все, мы поняли.
3: Да, ладно.
2: Ладно, мы пошли. Ну, действительно, выходные уже здесь как-то ощущаются, да?
3: Ощущаются. Вот когда нас меняли утром, мы в выходные ощущались прям сразу. А сейчас нет. Это Морозов, Эльджуков, Юрий, вам до свидания. Подробно здесь оставляем. Пока.
2: До понедельника, хорошего дня.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
5: Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт.

0: развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: твое.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.
4: Русское радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пассажирский поезд получил повреждения на железной дороге на границе Ульяновской и Самарской областей. По предварительным данным, в поезде находились жители второго региона. Пострадавших среди пассажиров нет. Подробности происшествия уточняются. Движение поездов к этому часу восстановлено. И к другим темам. Председатель Палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Со следующего месяца налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в страну с целью заработка. Вступают в силу новые правила определения территории у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Еще одна мера касается товаров для детей. По словам Володина, льготная налоговая ставка при ввозе и реализации такой продукции будет применяться только при наличии документов, подтверждающих ее качество. Парламентарии предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных. Мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Лимит расходов для получения вычета – 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч рублей. Стандартные методы повышения вовлеченности сотрудников, такие как похвала и регулярные встречи с руководством, уже не так эффективны в управлении, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Специалисты советуют использовать менее очевидные подходы. Например, официальное право сотрудника периодически отказываться от непрофильной или неэффективной задачи без негативных последствий для оценки работы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, и все-таки предвкушение выходных работает лучше любого энергетического напитка. Да, мы можем не выспаться, быть очень уставшими, но пятница меняет ход дел. Да, пятница, потому что это не просто день недели, это наш главный легальный допинг для психики и тела. А в компании с русским радио это вообще идеальный комбо. Хочется улыбаться, легко в танцы двигаться в сторону выходных. Пусть все так и будет, друзья. Я, Тимур Бодров, позабочусь об аккомпанементе. Погнали!
3: Я знаю,

0: Русское радио. Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе Юг 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: счастью, в столице сейчас не так дождливо, как поет Мия Бойко. Но самое главное, на выходных ожидается отличная, вполне себе, сухая погода, так что осадки не должны испортить нам планы. Ну а если в вашем городе пасмурно, холодно, то, уверен, вы знаете, чем себя занять. Мое любимое дело в этих случаях – профессиональное ничего-не-делание. В этом я спец. Вот. Ну или кулинарный анабиоз, шарлотка, плед, какао и русское радио созданы друг для друга.
1: Русское радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь у нас напролет, утром я чезаря.
0: Только любимое.
3: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Я не смогу забыть тебя, я не хочу забыть тебя». Конечно, как ты ее забудешь, Джонни, когда каждый час проверяешь ее статус в сети, сторис пересматриваешь. А чтобы так не страдал парень, давайте пожелаем ему провести выходные в месте, где интернет вообще не ловит. Например, у меня на родине, в глухой сибирской тайге, чтобы он не мог написать ей свое легендарное ночное «Спишь?».
1: Русское радио.

0: одна из моих самых любимых песен «Гостей из будущего», «Так отважно». И это, кстати, не просто танцевальный хит, а глубокое философское произведение о перерождении душ, по крайней мере, так говорила сама Ева Польна, о том, что человеческая душа способна выгорать дотла, а потом перерождаться для новой жизни. Вот, по-моему, это вообще идеальный синопсис наших с вами предстоящих выходных. Попробуем обнулиться, переродиться в понедельник, вернуться свежими, отдохнувшими. Ну, по крайней мере, попытка не пытка.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я пью дыхание, на бегу тебя найду.
0: Русское радио.
2: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
0: Только любимое. Лучше.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот он, крик души парня в отношениях с девушкой Любой, у которой, ну, буквально не закрывается рот ни на секунду. Не говори мне ничего, помолчи уже, хоть немного, сколько можно. Есть вообще предположение, что девушка-героя моя коллега, радиоведущая. Вот поэтому давайте я от греха подальше, болтать много не буду. Тем более пятница, тем более хочется поменьше работать. А давняя примета, чем меньше Тимур Бодров болтает, тем больше песен успеет поставить на русском радио. Так что отключаюсь, вас оставляю в компании Филатова Кэрос.
1: Русское радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чинган Юни С. Современный, мощный. В сентябре выгода до 680 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Специальные условия военным, госслужащим и участникам СВО. В Чанган Центр «Минеральные воды». Ждем вас по адресу «Минеральные воды», автомобильная 19.
5: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
7: Сантехника Ёж.
9: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте».

0: Soul Detroit. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С сегодняшнего дня на всей территории Томской области начинает действовать режим повышенной готовности. Решение принято для более эффективного регулирования численности медведей и обеспечения безопасности граждан. Полиции рекомендовано наладить взаимодействие с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований поручено пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных. В стране на 30% увеличилась численность заболеваний от вейпов, которым подвержены чаще всего молодые люди. На этом фоне с 1 октября станут выдавать лицензии на розничную оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. А с 1 марта 2027 года субъекты получат право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина. Обслуживать автомобили в стране становится дороже. Медианный чек в автосервисах за 9 месяцев вырос на 11%, почти до 6 тысяч рублей. Причина – возраст автопарка. Почти 70% легковых машин старше 10 лет против менее 50% в 2015-м. А средний возраст автомобиля достиг исторического максимума в 15,5 лет. Российские мультипликаторы сняли фильм об истории освоения Дальнего Востока. Новый мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона» расскажет об исторической экспедиции. Фильм стал одним из самых масштабных анимационных проектов последних лет. В основе картины – реальные события первой амурской экспедиции. А музыкальное сопровождение записали совместно с симфоническим оркестром. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: брак, супружество – это как теннис парный. Играть нужно строго в одной команде, а не друг против друга. Вот такая вот идеальная синхронность. Он знает, где лежат чипсы, она – где пульт от телевизора. Ну и вообще, да, пятница – традиционно свадебный день, поэтому всем молодоженам желаю, чтобы любовь была крепкой, как утренний кофе, а терпение друг к другу бесконечным, как хит-марафон на русском радио. Песен классных я, Тимур Бодров, для вас приготовил ой как много. В этом часе Сергей Лазарев, Валерия, Амирчик, Алсу, Максим, Мод. И вот через секунду Ирина Дубцова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Что? Меня снизили.
5: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
6: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел. Меня не обманешь.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: подумал я, что перемены — это как поход к стоматологу. Процесс пугает, лицо в моменте выглядит, ну, так себе. Но в итоге, как пел только что мод, красиво. И мы улыбаемся на все 32 зуба, ну или сколько их там осталось. Короче, не будем бояться перемен, чего-то нового. Главное — сделать первый шаг и не бояться, что если что-то пойдет не так. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее по одному расписанию.
1: Мне к тебе.

0: Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем? Кэш можем. Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
12: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Чертовски романтичные, не пара, но суровая реальность жизни нашей доказывает, что некоторых людей Бог создавал как будто бы в пятницу вечером или за 5 минут до конца смены. Лично у меня, чем ближе выходные, есть подозрение, что я придуман министерством лени и прокрастинации. Ну а что, можем себе позволить. Мы так хорошо поработали на этой неделе, что заслужили все радости жизни. Из музыкальных радостей на русском далее встречи со Стасом Пьехой и Алсу.
1: Русское радио.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатры продолжают раздавать новые старые добрые сказки, которые, впрочем, 12-летний Иван Добрынин считает скучными выдумками. Конечно, в гаджетах и интернете куда интереснее. Но однажды все меняется. Случайно открыв старинный сундук, Ваня переносится в загадочный мир, где оживают знакомые с детства персонажи, а за каждым поворотом скрывается опасность. Чтобы вернуться домой, Добрынину предстоит пройти кучу испытаний. Не горстку, кучу. А еще встретиться с нечистой силой, обрести новых необычных, но надежных друзей и понять, наконец, что не в телефонах, а в древних сказаниях скрыта настоящая мудрость, правда и ответственность. Чему он и научится в финале. Наверное. Не буду все рассказывать, вам же еще смотреть. Волшебная комедия, хит сентября и масса звезд — это все про «Как Иван в сказку попал». Вот уже как неделю идет в кино. Детей не забудьте. 6+.
0: Русское радио.

0: Не ошибусь, если скажу, что буквально для каждого российского артиста счастье – это получить заветную награду на церемонии «Золотой граммофон». В том числе, друзья, в ваших силах сделать счастливыми любимых исполнителей и, между прочим, стать свидетелем этого триумфа. Сейчас расскажу, что нужно делать. Итак, у вас есть возможность повлиять на итоги года. Для этого заходите в группу «Русского радио» в «Одноклассниках». Там в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Выбирайте три любимые песни 2026-го и таким образом помогите любимцу стать частью супершоу 5 декабря. И главное, вы там, на этой церемонии, можете оказаться, потому что среди проголосовавших мы разыграем приглашение на «Золотой граммофон». Так что удачи!
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главные и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: лицо.
1: Конечно, группа Мутурман никогда не работала на пятидневке с 9 до 6, иначе бы их песня называлась по-другому. «Не вставай, сиди и танцуй». Да, потому что офисный стул, по-моему, это идеальный хореографический станок. Эти знаменитые танцы коленкой, локтями, бровями. А впереди, друзья, выходные, а там вообще танцы элитные, лежа на диване.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Adeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.
3: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг 34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
6: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил благоустроить въезд в Россию со стороны Верхнего Ларса. Территория между пунктом пропуска и грузинским КПП долгие годы была в ненадлежащем состоянии. Специалисты Упордор Кавказ приведут в порядок участок дороги и прилегающую территорию. В буферной зоне уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение и санузлы. Остовы брошенных автомобилей уберут с обочин и передадут на ответственное хранение. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Юные дзюдоистки из Северной Осетии успешно выступили на международном турнире в Тбилиси. Как сообщает Минспорт Республики, в соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 11 до 20 лет. Североосетинская команда девушек завоевала 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Тимур Бодров. На русском радио.
2: Ну что, крылья расправлены, летим навстречу субботней воскресной феерии. Какие у вас планы, друзья? Танцы, застолье, уборка, прогулки, спорт. Хотя, сдается мне, у некоторых список планов на выходные подозрительно смахивает на список грехов. Чьи записи уточнять не будем. Наши планы на русском предельно простые. Радовать вас любимой музыкой.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Вот такая глубокая, взрослая и очень личная история от Мити Фомина. Ну да, согласитесь, так бывает. Не дай бог, мужчина проявит сомнения, эмоцию недопустимую и уж тем более открыто попросит прощения. Да, но уметь просить прощения, по-моему, это не слабость, это наоборот проявление огромной внутренней силы. В общем, друзья, если есть кто-то, кому нужно сказать это важное слово, лучше сделать это прямо сейчас, короче, не дожидаясь, пока абонент станет недоступен.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пароль. ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лариса Морозова и «Тысяча роз». И это, в общем, не удивительно, потому что, если верить статистике, почти 60% дам, девушек в стране нашей в качестве подарка идеального предпочитают именно букеты. Так что, парни, мужчины, цветы, ну, это ваш безопасный пропуск в счастливые выходные и не только. Далее в рейтинге ювелирка, путешествие, парфюмерия, куда без нее. Но главное, мужчины, забудьте про этих плюшевых медведей и фарфоровых ангелочков. Эпоха пилисборников прошла. Девушки, как видите, голосуют за практичность и эмоции.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Да, история шоу-бизнеса показала, не такие уж они неделимые субстанции Артем и Анна, Артик и Асти. Хотя есть подозрение, что песня, отзвучавшая про неделимость, на самом деле посвящена Диме Лорену. Дима Лорен, именно он в этой музыкальной Санта-Барбаре оказался тем самым мудрым родителем при разводе, не стал выбирать чью-либо сторону, а взял, что называется, совместную опеку над ушами всей страны. Да, именно Дима Лорен пишет блокбастеры как для новой солистки Артика Асти Севиль, так и для сольной Анны Асти. Дима, мое восхищение.
1: Русское радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск Скар.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Очень дешевый в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Сергей Лазарев и его курс по ориентированию на местности. Ну а как там ваши внутренние компасы, друзья, в эту пятницу? Могу предположить, как бы мы ни настраивали свой навигатор на ЗОЖ, пробежку или кефир, стрелка все равно предательски разворачивается в сторону ближайшего магазина у дома, кафе, а то и холодильника. Но если ваши ориентиры в эти два дня немного собьются, не паникуйте, не переживайте. Это не техника подвела, это сработал план по спасению нервной системы.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая

0: Москву превысило 7 миллионов человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Согласно отчету Центра избиркома, недействительными на выборах были признаны чуть более 1% бюллетеней. И к другим темам. Минпромторг определил размеры технологического сбора для смартфонов, телефонов и ноутбуков, сообщает Интерфакс. С 1 декабря платеж составит до 992 рублей за единицу продукции в зависимости от категории устройства. Ставки будут зависеть также от наличия данных о товарном знаке и модели в системе маркировки. Перечень товаров, для которых нужно будет платить техсбор, могут расширить. Софеди предлагают объединить базы нарушителей всех авиакомпаний и увеличить срок отлучения от полетов. Сейчас в нашей стране за нарушение порядка действует лишь годовой запрет на полеты у одного перевозчика. Кроме того, многие ситуации, связанные с деструктивным поведением, просто не подпадают под действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях. Правительство уже подготовило положительный отзыв на законопроект. 56% россиян готовы отказаться от нейросети, которая не разбирается в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране, показал опрос. 62% респондентов считают наиболее полезным сценарий, при котором нейросеть встроена в привычные сервисы и помогает решать повседневные задачи. При выборе россияне также обращают внимание на доступность и удобство использования. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости. На русском.

0: Ну, не такая уж она и странная свобода эта. Вполне себе заслуженная, да? И этот сладкий туман пятничного вечера тоже подступает. Рабочие мысли улетучиваются, трудиться хочется не очень. Не очень. Главное, чтобы пятница не подвела, не включила послеобеденный режим слоумо. Ну и вообще, пусть время сегодня пролетит со скоростью света, и мы телепортируемся в объятия к родным и любимым. Среди родных и любимых на русском в этом часе Филипп Киркоров, Зиверт, Валерия, Артур Пирожков, Ольга Серябкина. Буду с вами и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда!
7: «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8 928 928 2201.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
4: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: друзья, кто заказывал идеальный аккомпанемент для пятницы, вот он только что, получите, распишитесь. И вообще, это не просто песня, а такая инструкция по переходу из состояния «уставший офисный планктон» в режим «неотразимый король танцпола». Ну и пусть, да, разумеется, все как в песне случится само собой. Идеальный вечер, вкусные напитки, приятная компания. Хотя у нас тут на русском компания подбирается более чем приятная. Юлиана Караулова, Владимир Пресняков и Виа Сливки.
1: Русское радио. Золотая история. Сливки. Выше облаков.

0: Автобайбанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «АУТБанк». 0+.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Горск, Скар.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер — ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской? Как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
9: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

после обеда понимаешь, в принципе, жить можно. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

любит его игру по градусы, так как любит ее Юлиана Караулова. Да, любит настолько, что даже песню посвятила. Вот странно, правда, что они еще не записали дуэтный трек. Вот, наверное, Юлиана переживает, волнуется, сделать первый шаг не может. Но мы поможем. Мы можем ускорить коммуникацию. Так что, Роман, Руслан, группа «Градусы», может, вы сделаете первый шаг? Ну, а мы без зазрения совести можем петь дуэтом. Скоро подпеваем Филиппу Киркорову, Зиверт, Бандерас также в нашем пятничном караоке. Ну, а прямо сейчас помните слова? «Забери солнце собою» на русском Елена Терлеева.

Встречать выходные, мой друг авантюрист, мой спаситель, курьер, кнопка, авиарежим на мобиле. И, конечно, никак нельзя встречать выходные без той самой песни на русском. Интересно, кстати, что в вашем списке незаменимых, без которых в уикенд вход запрещен? Уверен, много всего, но вот в пункте песенам мы точно сошлись, а иначе бы не встретились здесь на одной волне русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Дели Хочи HS3 комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
11: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

А счастье – это когда тебя понимают. И мы счастливы. Мы счастливы, потому что пятница, потому что мы вместе, потому что в следующем часе стартует долгожданный стол заказов. Кому из друзей и коллег передаем ободряющий привет, кого поздравляем с днем рождения, с повышением, с отпуском, кому признаемся в любви. Это все решаете вы, друзья, а я, Тимур Бодров, зачитываю послание. Писать нам нужно во всех мессенджерах, номер прежний, +7 916 0.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG – созданный для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG X70 у официального дилера «Гермес» от 2 миллионов 529 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
2: Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG X70 Актив 6 АКП. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил благоустроить въезд в Россию со стороны Верхнего Ларса. Территория между пунктом пропуска и грузинским КПП долгие годы была в ненадлежащем состоянии. Специалисты Упрдор Кавказ приведут в порядок участок дороги и прилегающую территорию. В буферной зоне уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение и санузлы. Остовы брошенных автомобилей уберут с обочин и передадут на ответственное хранение. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России,

0: получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Юные дзюдоистки из Северной Осетии успешно выступили на международном турнире в Тбилиси. Как сообщает Минспорт Республики, в соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 11 до 20 лет. Североосетинская команда девушек завоевала 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: 14:02 во Владикавказе. Всем привет, всем здравствуйте, всем доброго дня. Начинается новый час на русском радио. Стол заказов начинает свою работу. Добро пожаловать. Напомню, как принять участие. 53-46-46 наш номер в студии. На мессенджеры пишите сообщение 8988-877-107-9. Подпишитесь. Ну а я, Георгий Саламов, желаю всем хорошего дня. День у нас пятница, на календаре 25 сентября. Ну и, собственно, пора начинать. Начинаем с руки вверх. Поехали.

Это Алсу с песней «Вчера». Чуть ранее руки вверх. Студент в новой версии. 14 часов и 9 минут во Владикавказе. Всем доброго дня еще раз. Начали стол заказов. Ну и что тут у нас есть на данный момент? Добрый день, Русское радио. Передаю привет всей Осетии, всему Владикавказу. Безумно соскучилась и очень жду новой встречи с любимым городом. Елена, Санкт-Петербург. Что ж, прекрасно. Приезжайте. Мы далее продолжим. У нас музыка. Будем продолжать в ближайшее время с Бурито, Елена Север. Прямо сейчас Сергей Лазарев. Ну и напомню номер для мессенджеров. Пишите 8988-877-107-9. Автографы оставляйте. Ну и еще раз всем отличнейшего дня. Стол заказов продолжается.

0: Реклама на русском радио.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио.
10: 14 часов и 26 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжает свою работу. Сегодня пятница, друзья. 25 сентября на календаре. Осень. Ну и, собственно, какой сегодня день? Вспоминаем. Всемирный день мечты. Всемирный день сновидений. Всемирный день фармацевта. День груши. День тикающих часов. Так, день памяти российского полководца Багратиона. Всемирный день легких. День любовной записки. День математических рассказов. День обнимания вегетарианца. Ну, найдите, да. Международный день языка. Так, ну, вроде как, и вот и все. Всех именинников поздравляем. 25 сентября родились Николай Раевский, Уильям Фолкнер, Дмитрий Шостакович, Сергей Бондарчук, Лидия Федосеева Шукшина, Майкл Дуглас, Кэтрин Зетта-Джонс. Вот такие у нас именинники. Сегодня вы также пишите и поздравляйте. Градусы далее в столе заказов. Едем дальше.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
14: Часов и 53 минуты во Владикавказе. Ну и наш музыкальный час подходит к завершению. Разумеется, всем хорошей пятницы хочется пожелать. Отличного настроения. Вечером встречаем выходные и вечерний стол заказов в 19 часов. Я, Георгий Саламов, прощаюсь. До следующей встречи. Всем пока.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль положительно оценивает избрание участников СВО в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти депутаты будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив. В палату вошли 46 ветеранов СВО, из них 41 кандидат баллотировался от «Единой России». И к другим темам. Количество дел о банкротстве строительных компаний в стране с июня по сентябрь выросло почти до 1500, пишет «Известия». За три месяца показатель увеличился более чем на 30%, причем основная часть банкротств приходится на региональных девелоперов. Одновременно ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом, а спрос на жилье в некоторых регионах снизился на 50%. И Вьетнам увеличит количество авиарейсов до 105 в неделю с каждой стороны, сообщили в Минтрансе. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 полетов в неделю, вьетнамские – 31. В ведомстве отметили, что за 7 месяцев авиакомпании двух стран перевезли более 1 миллиона пассажиров. К концу года число может вырасти до 2 миллионов, что станет абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Российские мультипликаторы

0: сняли фильм об истории освоения Дальнего Востока. Новый мультфильм «Капитан Невельской. Земли черного дракона» расскажет об исторической экспедиции. Фильм стал одним из самых масштабных анимационных проектов последних лет. В основе картины – реальные события первой амурской экспедиции. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и любимая музыка для вашего настроения.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Вот, кстати, друзья, по поводу Дальнего Востока. У нас тут дело идет к вечеру в Центральной России только, а на Дальнем Востоке уже вечер, и ночь через несколько часов наступит, а где-то уже и совсем поздний вечер, и люди закончили эту рабочую неделю. У кого-то она была легкой, у кого-то не очень сложной. Главное всем нам выдохнуть, настроиться на отдых и забыть о каких-то трудных моментах рабочих. Надеюсь, дальше все будет хорошо. Хорошо, и отдохнув, мы с новыми силами все сможем, попадем точно в яблочко. «Метка» — так называется песня группы «Гости из будущего». Давайте слушать прямо сейчас. Ну и «Меткость» будем тренировать.

0: Реклама на русском. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. У кого фантазия бурная, можно и дописать эту сказочку Татьяны Куртуковой, и представить, что он проводил ее домой, на чай у порога напросился, она его домой пригласила, а там еще и плюшки горячие пошли к чаю. Вот так он у нее дома и остался. И стали они жить-поживать и добра наживать. Прекрасный, по-моему, пример, как найти свою половинку. Кому надо, берите на вооружение и слушайте дальше хит «Половинка» диджея Демиксера и Дениса Клевера на русском. Давайте споем вместе.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
12: Не пропустите.
13: На НТВ.
12: Виа Суперстар.
13: Новый сезон.
11: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД-платежей от 24.08 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
15: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
16: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
18: Пароль ВТБ для бизнеса.
17: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
19: А второе?
17: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

без любви, как зима без снега или осень без золотого листопада. В принципе, можно, но все равно чего-то не хватает. Ну, лично мне, Илье Крылову, точно. Так что пусть будет все в нашей жизни, и любовь, и снегопад, и листопад, и меланхолия осенняя, которой, конечно же, мы сейчас скажем привет вместе с Александрой Воробьевой. Ну, а потом послушаем на русском радио Юлю Савичеву и Владимира Преснякова.

0: Да, начало зимы у нас будет лучшим, потому что 5 декабря в Москве золотой граммофон. Самое главное музыкальное событие года. Так что готовимся уже прямо сейчас к золотому граммофону и вершим песенную историю в нашей стране. У нас в официальной группе в Одноклассниках Русского радио проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Прямо сейчас заходите в специальное мини-приложение на нашей странице и выбирайте три любимые песни этого года и влияете таким образом на итоги голосования. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая, как я уже сказал, в Москве состоится 5 декабря.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: бизнес быть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Время стучится в стекло. И как это обычно у нас и бывает, сначала времени вагон, думаем, все, успеем, ну, куда спешить нам, зачем суетиться, а потом не успели оглянуться, а уже позади нас и дни, и годы, и люди, и события какие-то, которые вот только-только вчера у нас были, мы в них участвовали, иногда и главными героями становились. Так что время летит незаметно, и пока оно не истекло окончательно, может быть, попробовать поставить время на стоп, а? А вдруг получится? Вот ее хит, ее топ на стоп мы сейчас с вами и поставим. Встречаем Машу Вебер на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском. В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Осень за окном,

0: Петрова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
6: Поехали,
7: поехали, ребят. Ну, давайте.

0: Радио. Новости на русском.
1: Будет в Кавказе 16 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Всемирный день туризма отметят на всесезонном курорте Мамисон. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Жителей и гостей республики ждут мастер-классы по кожевенному делу, чеканке сувенирных монет и кузнечному ремеслу. Также откроется ярмарка народных художественных промыслов. Любители виртуальной реальности смогут воспользоваться VR-очками. Мероприятие состоится в это воскресенье, 27 сентября. Начало в 13 часов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости на русском.

просто. А кто сказал, что в жизни все так просто будет? Не просто, нет. И на работе тоже бывает непросто. И когда взаимопонимание нам надо найти с кем-то из наших домочадцев, тоже старание, ох, какое большое, нужно приложить, чтобы до сердца и ушей человека достучаться. Вот, кстати, язык музыкальный в этом плане очень хорош собой. Можно ничего вообще не говорить, песню поставил, и твоему визави все сразу понятно, без лишних слов. «Между нами любовь». Это композиция группы «Серебро». Сейчас будем слушать ее на русском радио. И, надеюсь, между ведущими русского радио и слушателями, то есть вами, друзья дорогие, тоже любовь. И только так. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой осенний привет.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру /14-00.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Да, все так быстро пролетает у нас, особенно годы нашей юности, молодости. Только шли в школу, первый раз в первый класс, потом в колледж и университет поступали. Первый незачет, первые курсовые, дипломные, первая любовь университетская, куда же без нее. А потом все пролетело, и только в руках фотографии остались, у кого в электронном виде, у кого на матовой глянцевой бумаге. Ностальгия, ностальгия! Устроила нам ее Мари Краймбрери на русском радио. Ну, давайте продолжим.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: сейчас пугать вас буду. Ее глаза — это свет в темной-темной комнате, когда ночью просыпаешься, а глаза эти светят и смотрят на тебя. Не бойтесь, глаза кошки или собаки. По ним-то ориентируешься, пока идешь свет включать, чтобы светло было и все видно. Я, кстати, помню, еще часы у меня были с фосфорными стрелками и цифрами. Такая детская забава, знаете, часы эти около лампочки держишь. А потом свет в комнате выключаешь, и светятся часы, сидишь, смотришь на эту магию. Вы тоже уже смотрите на магию своих часов, когда они вам отсчитают последние рабочие минуты, чтобы домой побежать и выходные встречать. В Москве уже 16 часов 27 минут. Сверяйте, и всем хорошего настроения.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: смотрю в окно, я Крылов Илья, да, плачут небеса в Москве, а если мы еще плакать будем, в такт небесам вообще случится всемирный потоп, и тут уже без лодки с веслами не обойтись нам. Такая погода сейчас в столице. Ну а что сейчас происходит, например, в Вологде? Давайте посмотрим прогноз погоды по Яндексу. В Вологде сейчас, смотрите, красота, дождя нет, облачно с прояснениями и плюс 20 градусов. Ах, как чудно. Еще там в доме, где резной палисад, сидит Ирина Дубцова и поет про Вологду.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: ВТБ. О,
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Свадьбу хотите? Ну, давайте сыграем в свадьбу. За жениха буду я, Илья Крылов. Ну, а за невесту, причем трезвую, красивую. Макияж по лицу не растекся. Букет невесты у нее в руках. Алена Бородина уже приехала на Русское радио золотой граммофон провести. Привет, привет тебе, Алена.
1: Илья, приветствую тебя. Привет, привет, привет. И всем, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон скоро начнется. Приглашаю вас на лучшие песни страны.
0: Спасибо большое за приглашение. Сейчас будем внимательно слушать. Мой эфир на этом завершился. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В Автовкусной точка. Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о возможной встрече представителей России, Украины и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали проведение трехсторонней встречи, но никакой конкретики по этому вопросу пока нет, пишет информационное агентство Регнум. Сейчас в США находится спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С американскими переговорщиками обсуждают вопросы экономики. Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей цветных металлов и удобрений. Проект поправок в налоговый кодекс внесли в правительство. Сбор ведут для предприятий, которые получили дополнительные доходы из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые. Газета «Ведомости» пишет, что это может принести бюджету до 200 миллиардов рублей. В Москве растет производство передовых лекарств и высокотехнологичных медицинских материалов. Многие из них востребованы в разных регионах России, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице нарастили производство препаратов, в том числе для лечения органов дыхания и лекарств для нервной системы. Город поддерживает производителей налоговыми льготами и готовой инфраструктурой. Предприятиям помогают расширять мощности, внедрять новые технологии и выпускать больше препаратов. Ключевая площадка для развития отрасли – особая экономическая зона «Технополис Москва». Количество шахматных клубов в России за два года выросло почти на 40%. Как пишет газета «Коммерсант», всего действует почти 500 таких организаций. Это не только коммерческие клубы, но и секции в школах, а также кружки в домах культуры. Причем география клубов расширяется за пределы городов-миллионников. Но среди крупных городов по количеству шахматных клубов лидируют Москва, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Нам хочется оторваться по полной программе, а в субботу отойти от того, как мы отрывались в пятницу. Ну, все как всегда, и все-таки каждый раз немного иначе. Вы настроились на русское радио, мы настроены разделить с вами этот вечер и лучшие песни нашего эфира. Меня зовут Алена Бородина. Я представляю вашему вниманию главные хиты золотого граммофона, и их будет 20. И каждый трек мы будем слушать внимательно, потому что эти песни этого заслуживают. Давайте начинать. Главный хит-парад страны сегодня покидают девчонки из группы «Семь».

Оказывается, чтобы решить любые проблемы, нужно просто встретиться с подругой и как следует посмеяться. Ну, а если траблы слишком большие, можно устроить девичник, и тогда женский смех все решит. Ну, или сделает чуть проще. Двадцатку главных хитов русского радио сегодня открыли Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Мы слушали их совместную работу «Подруга». А я спешу напомнить, если вы хотите вершить музыкальные судьбы страны, заходите на сайт русрадио.ру и оставляйте свой голос за любимую песню. Прямо по курсу 19-я строчка золотого граммофона. Здесь Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог».

0: Реклама на русском. В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
1: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Юг-34». 34. Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Конец сентября – это когда лето уже официально ушло, а осень еще не набрала обороты. И каждое утро дилемма – брать теплую куртку или нет. Эту задачу каждый решает по-своему. Просто знайте, что у русского радио есть подходящие песни для любой погоды. Так что нам не страшен серый волк, в смысле серый дождь. Мы продолжаем «Золотой граммофон». На очереди еще одна работа из серии «Грамотный раздел имущества». Это Марго Майо.
0: Номер 18.

главном хит-параде страны «Марго» со своим хитом «Мое». Сегодня мы застали певицу на 18-й строчке золотого граммофона. На очереди 17-е место еженедельного хит-парада. Давайте я расскажу вам, кто сегодня здесь находится. Это уникальный артист. Он умеет налаживать социальные связи и знает, что внутреннее солнце никогда не садится и никогда никуда не заходит. Оно просто иногда скрывается за облаками. Иракли. Слушаем его хит «Солнце внутри».

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк». 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нередко в пятницу вечером наши планы на выходные звучат как бизнес-план на целый год. Спорт, прогулки, встречи, готовка, саморазвитие. Но приходит утро субботы, и желание полежать еще полчасика нередко растягивается до вечера. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы отдохнуть и сделать что-то по-настоящему прекрасное. Просто знайте, куда бы вы ни намылились, берите с собой «Русское радио», не прогадайте. Мы же продолжаем наслаждаться главными хитами «Золотого граммофона». На очереди 16-е место. Здесь Лариса Долина. «Последнее прощай».

на 16-м месте золотого граммофона сегодня неплохо устроилась Лариса Долина. Мы слушали ее душещипательную историю о великом расставании, которое пытается вписаться между тихим «до свидания» и громким «прощай». А у меня предложение, давайте аккуратненько, не расплескав ни одной эмоции, переместимся на 15-ю строчку хит-парада. Здесь нас встречают «Алло, алло, Алешенька» и «Алло, алло, Аленушка» и «Татья, Татья, Татьянушка» Куртукова.

Алешенька в лучшей двадцатке русского радио, Татьяна Куртукова. Ну, а сейчас настал момент, когда мы будем поздравлять именинников этой недели. Вы с нами? 21 сентября родились актер Ростислав Хаит, участник «Квартета И», и музыкант группы «Филатов энд Кэрос» Дмитрий Филатов. 25 сентября родились актеры и супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта-Джонс. 27-го можно будет поздравить двух ярких певиц Наталью Власову и Ани Лорак. Если вы на этой неделе тоже попали в список именинников, знайте, что «Русское радио» вас поздравляет, и мы желаем крепкого здоровья, удачи, отличного настроения и в подарок песня от Романа Архипова. Все будет хорошо.

На 14-й строчке главного хит-парада страны вальяжно устроился главный специалист по позитивному мышлению Роман Архипов. Мы слушали его хит «Все будет хорошо», который уж очень напоминает слоган русского радио. Мы, кстати, не против. Чем чаще будет звучать эта прекрасная фраза, тем лучше. Надеюсь, что вы уже расквитались со всеми важными делами и держите курс домой. Или в какое-нибудь подходящее место, где планируете провести вечер пятницы. Мне кажется, следующий хит подойдет для любого приятного дела. Новинка золотого граммофона с места в карьер сразу на 13-ю строчку. Зиверт Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх.

0: русском радио. Мобильное приложение русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: На русском радио «Золотой граммофон».
16: Есть песни, после которых хочется жить. Это не просто громкие слова, они попадают в нужное место, в нужное время, и ты уже не тот, кем был до. С вами «Русское радио» в эфире. Продолжается главный хит-парад страны «Золотой граммофон». Вместе мы уверенно движемся к вершине хит-парада. На очереди 12-я строчка. Здесь именинница недели Ани Лорак, которую мы от души поздравляем еще раз с днем рождения и желаем в этом году получить граммофон за хит «Одинокая».

0: На 12-м месте главного хит-парада страны сегодня неплохо устроилась Ани Лорак со своим хитом «Одинокая». И, судя по поддержке ее поклонников, одиночество Каролине не грозит. Ну так, а что мы с вами? А мы с вами продолжаем движение к вершине золотого граммофона. Туда, где нас ждет победитель или победительница хит-парада. Следующая остановка на 11-й строчке. Здесь артист, который знает, что в любви компас бесполезен. Сердце все равно показывает не на север, а на ту, которая не звонит уже 3 дня. Это Сергей Лазарев. Встречаем.
1: Номер 11.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: Ершова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж, выбор обалдеж, Ёж, Ёж, нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В, магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами совершим путешествие в прошлый век, а именно в далекий 1999 год. Только представьте себе, финал 99 года, мир ждет конца света, и все же люди думают о любви, пишут песни, поют о любви, а это значит, что любовь однозначно победит. Ну или всех нас спасет. Примерно об этом нам споет именинница недели, лауреат 4-й церемонии «Золотой граммофон» Наталья Власова. «Я у твоих ног».

0: Новости. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Всемирный день туризма отметят на всесезонном курорте Мамисон. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Жителей и гостей республики ждут мастер-классы по кожевенному делу, чеканке сувенирных монет и кузнечному ремеслу. Также откроется ярмарка народных художественных промыслов. Любители виртуальной реальности смогут воспользоваться VR-очками. Мероприятие состоится в это воскресенье, 27 сентября. Начало в 13 часов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. На русском радио.

0: будто нас к этому готовили всю неделю. Впрочем, все так и есть. Знаю, что многие начали строить планы на выходные еще в понедельник, рано утром. Друзья, самое время начинать воплощать эти планы в жизнь. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете. С нами хорошо не только работать, но и отдыхать. В студии Алена Бородина я представляю вашему вниманию лучшие песни нашего эфира. «Золотой граммофон» продолжится сразу после того, как я напомню вам расстановку музыкальных сил часа прошлого. 20. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
1: 19.
0: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: 18.
2: Ты точно моя.
0: Марго, «Мое».
1: 17.
0: Плюс две строчки в хит-параде. Иракли «Солнце внутри».
1: 16.

0: Лариса Долина «Последнее прощай».
1: В 15.
2: Алло, алло, Алешенька.
0: Алло, алло, Алешенька. Это Татьяна Куртукова.
1: В 14.
3: И пусть наяву любовь постучится.
0: Роман Архипов «Все будет хорошо».
1: В 13.
4: Давай на самый верх.
0: Новинка этой недели. Зиверт Эвер, директор Илс. «Давай на самый верх».
1: В 12.
0: Ани Лорак, «Одинокая».
1: 11.
4: Через туман, тучи и пропасти.
0: Сергей Лазарев, «Компасы».
1: 10 первых.
0: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине золотого граммофона. Первую десятку открывает самый красивый Артур Пирожков.

Три строчки теряет в золотом граммофоне самый красивый Артур Пирожков, но не теряет своего обаяния и очарования. А я напоминаю всем слушателям Русского радио о том, что нас ждет впереди. Впереди у нас 9 отборных хитов золотого граммофона, и каждая песня нуждается в том, чтобы ей уделили максимальное внимание. Точнее, в этом нуждаются не песни, а артисты. Итак, на очереди 9-я строчка. Здесь музыкант, который на этой неделе получил мощную поддержку от наших слушателей. Александр Шоуа. Плюс 3 строчки у его песни «Навсегда с тобой».

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском. В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Осень за окном.

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Одеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от «Типибанка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда!
7: «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо!
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой
2: сентября мы уже почти смирились с тем, что лето закончилось, и даже начали находить в этом какие-то плюсы. Ну, например, можно носить теплые уютные вещи и строить планы на Новый год. Впрочем, до новогодних и рождественских каникул у нас с вами есть еще важное событие. 31-я церемония «Золотой граммофон», которая пройдет 5 декабря на ВТБ-арене. Детали о том, как попасть на церемонию, ищите на нашем сайте rusradio.ru, а пока встречайте певицу, которая, я очень надеюсь, украсит «Золотой граммофон» в этом году. Жасмин. Какое счастье!

На 8-й строчке золотого граммофона уютное семейное гнездышко вьет Жасмин. Мы слушали ее хит «Какое счастье». А я напоминаю вам, что ваши приемники, наушники и колонки по-пятничному весело, задорно, непринужденно играют русское радио. Мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями нашего эфира. Еще одну остановку на пути к вершине хит-парада сделаем на 7-м месте. Здесь Анна Семенович. «Если станет грустно». 7.

0: на Русском радио.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: рекомендация специалиста.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: хорошая музыка и любимые песни. Это не просто фон, это то, что может запросто поменять настроение и превратить серый день в оранжевый, не знаю, зеленый, красный, серо-бурмалиновый в крапинку, как говорится, по вашему желанию. На Русском радио плейлист составлен таким образом, чтобы вам с нами было хорошо и работать, и отдыхать. Ну а в золотом граммофоне собрано лучшее из лучших. На очереди 6 место, здесь градусы на ресницах.
1: Номер 6.

В главном хит-параде страны градусы и одна из самых трогательных историй этой двадцатки – хит «На ресницах». Кстати, благодаря вашей поддержке градусы поднимаются в золотом граммофоне на 3 строчки за неделю и оказываются на 6-м месте. Ну а нас ждет пятерка лучших песен русского радио. Ее открывает Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия!

лучший саундтрек для осеннего вечера. Привет, моя меланхолия. Это Александра Воробьева показывала нам, как она справляется со своими эмоциями. А я предлагаю переместиться на четвертую строчку золотого граммофона, чтобы узнать мужскую версию. Что и как делают мужчины, когда приходит время расставаться? И где они находят внутренние силы принять эту разлуку? Александр Панайотов. «Улетай».

0: лучшей двадцатке русского радио Александр Панайотов и его хит «Улетай», который поднимается на две строчки за неделю и оказывается на четвертом месте золотого граммофона. А мы с вами совершенно незаметно друг для друга и для себя подобрались к тройке лучших песен русского радио. Я очень надеюсь, что вам тепло и уютно в нашей компании. Сейчас к нам присоединятся артисты, которые знают, что бриллиант – единственный камень, который может быть маленьким и при этом стоить, как чугунный мост. Да, вот это самооценка. Севиль, Артик и Асти, встречайте.
1: Номер третий.

0: на русском радио.
1: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
2: Дембельский альбом
1: на русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
21: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
0: На русском радио.

0: Русское радио вещает при любой погоде, и в нашем эфире вы всегда можете найти песни по душе. Продолжается «Золотой граммофон», точнее, мы на финишной прямой. У меня в запасе осталось всего два хита. Две лучшие песни страны по версии наших слушателей. И на второй строчке сегодня лидеры прошлой недели, самые известные лунатики 2026 года, группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Номер второй.

0: На малиновой луне на обратной стороне встретились музыканты «Моя Мишель», чтобы произвести на свет одну из самых прикольных песен этого года. Они уже успели побывать на вершине золотого граммофона, а сегодня украсили вторую строчку хит-парада. А на первом месте мне опять основа. Снова группа «Бис», потому что вы так решили. Влада Соколовского, Диму Бикбаева поздравляем с очередной победой и слушаем хит «Таня, не плачь».
1: Номер первый.

0: На вершине золотого граммофона сегодня вновь оказались музыканты группы «Бис» со своим хитом «Таня, не плачь». Как однажды признался Влад Соколовский, была идея назвать песню «Катя, возьми телефон, версия 2.0». А потом ребята подумали-подумали и передумали. Мы с вами получили то, что получили. По мнению слушателей «Русского радио», эта песня достойна оказаться на первом месте главного хит-парада страны. Вот она здесь. Наши поздравления. По моим ощущениям, финал получился сверхэмоциональным. И это прекрасно. Рабочая неделя закончилась. Можно себя не сдерживать и выражать свои чувства, не опасаясь, что нужно будет что-то объяснять коллегам или начальнику. Если вы хотите увидеть и услышать на первом месте своего любимого артиста, заходите на сайт русрадио.ру и продвигайте его песни по карьерной лестнице. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. Услышимся в эфире в следующую пятницу. Желаю вам великолепной погоды, тепла, солнца, радостных встреч, добрых новостей и, конечно же, согревающих хитов в эфире «Русского радио». Всем счастливо! Пока!
1: На «Русском радио».
2: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3. Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, друзья. 7 вечера в столице. Всем здравствуйте. Слушайте, я нашла какой-то чудо-препарат. Вот, к сожалению, называть его не могу, но еще утром я думала, что все, ну как бы жизнь почти завершена. А к вечеру мне сегодня стало намного лучше. Поэтому, если вы тоже подхватили вирус и достаточно плохо себя ощущаете, дорогие мои, обязательно найдите тот препарат, который вам поможет. Пейте огромное количество жидкости, малинку, калинку, лимон, и все будет хорошо. Ну и, конечно, подпитывайте себя прекрасной музыкой, которая звучит на русском радио. У нас стол заказов открыт. Сегодня 25 сентября на календаре. За окном, ну, все приблизительно так же, как и должно быть 25 сентября. Поэтому, если собираетесь на прогулку, утеплитесь. А я, кстати говоря, сегодня на прогулку не собираюсь. Я собираюсь обязательно посетить одно из заведений нашего города. Потому что сегодня там очень приятный вечер вроде как должен состояться с девочками-диджеями. Так что я от... диджею здесь, а потом пойду наблюдать за теми, кто работает очень круто. Ну а вы, дорогие мои, расскажите, как вы собираетесь сегодняшний вечер проводить? Отправляйте свои сообщения на наш номер плюс 7 988 877 107 9.
2: Глаза, и ты преступление мое и стыд.

давайте не делать друг другу больно. Это ведь так легко. Наоборот, дарить только теплые эмоции, те, что согревают душу. И вот эти, знаете, ранимые частички, наоборот, могут залатать. Поэтому, если вы знаете, что у какого-то человека есть уязвимые места, старайтесь их, пожалуйста, обходить стороной. 19:05 во Владикавказе, дорогие, +7 988 877 107.9, номер, на который вы можете скидывать свои текстовые послания. Все это потому, что стол заказов на русском радио продолжается во Владикавказе, 19:05.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, дорогие мои, у нас с вами час приветов вообще-то. Это, знаете, о чем говорит? О том, что необходимо просто оставить все свои дела, но потом сделать погромче русское радио, потому что именно вам могут передать приветы или поздравить с днем рождения, а может быть и пригласить на какую-нибудь тусовочку, например, которая сегодня пройдет, а может быть, которая будет завтра, а может быть, на какую-то прогулку, я уж не знаю, какие там у вас планы. Поэтому слушайте внимательно, делайте громко, помните, что все будет у нас хорошо в нашей совместной компании. Ну и также не забывайте, можно отправлять сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Я скоро почитаю ваши текстовые послания, но прежде хочу пожелать всем добра, дорогие мои. Ну и самое главное, звонить в эфир можно абсолютно бесплатно. 53-46-46.

Ой, меня сейчас поймут все девчонки, абсолютно точно, ну, приблизительно моего года рождения, а я родилась в 89-м. Так вот, почему-то сразу я, знаете, прослушав эту песню, вспомнила эти, господи, как же они назывались, блески для губ, девочки с шариком таким, помните? И разных вкусов, но вот малиновый был самым любимым. Во-первых, аромат был такой насыщенный, во-вторых, мне казалось, что волосы не так липнут именно после малинового вот этого, значит, бальзама. Ну и этот вкус, он прямо сейчас ощущается, представляете? Не знаю, каким образом вот такая картинка и такая ассоциация, но в любом случае так произошло, и хотела этим поделиться, дорогие мои. Про белые розы. Эта песня продолжает наш час. Я уж не знаю, кто сегодня кому собирается дарить белые розы или хотя бы уж какие-нибудь. Вот, мужчины, почему-то давно вы не делаете подобных подарков просто так. Поэтому давайте, слушайте Русское радио, передавайте приветы в прямом эфире Русского радио по номеру 53 46 46 и дарите белые розы своим любимым.

Стол заказов на Русском радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Время подарков.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем», 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Только в сентябре «Джили Атлас» в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
11: Время поздравлений. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, поздравьте нас с тем, что... тем, что, наконец, мы сегодня с девочками забыли про свой декрет и решили просто выйти на охоту, погулять, так сказать. Слушайте, ну, это самое крутое время. Я помню свои эмоции. Первый мой выход после... после вот этих ночных колыбельных там сосок и, конечно, памперсов. Это, конечно, самые прекрасные и незабываемые прогулки. Так что, девчули, я с вами. Здравствуйте, Линочка. Пожалуйста, передайте приветы моей любимой маме. Она слушает Русское радио. У нее есть любимая песня. Это песня «Гостей из будущего. Беги от меня». Еще ей нравится «Ундина». Ну, пожалуйста, поставьте какую-нибудь из двух. Получайте, песня уже звучит. Вечер добрый, дорогое Русское радио. Пожалуйста, передайте привет Хугаеву Ратмиру. У него вчера был день рождения. Мы его поздравляем с его прошедшим праздником. И сегодня едем в Ногир просто для того, чтобы подарить то, что вчера не успели. Ребята, я думаю, что у вас сегодня будет продолжение банкета. Вас, Ратмир, с днем рождения. И всем тем, у кого сегодня личный праздник, привет от Русского радио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

Это очень классная песня. Алсу, «Чужая». Далее у нас «Джонни помнит». Ну, а мы с вами продолжаем стол заказов. Вы тоже помните, что можно отправлять сообщение на номер плюс 7 988 877 107 и 9.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебель Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: На русском радио «100 заказов для влюбленных».

Ну, я еще вернусь, конечно, но уже не сегодня. Так что меня тоже отпускайте, дорогие. Мы услышимся, ну, может быть, ну, короче, услышимся. Там уж как услышимся, так услышимся. Самое главное, чтобы у вас все было хорошо. Я желаю вам очень плодотворных, интересных, насыщенных, самых разнообразных выходных, в которых будут задействованы самые приятные, добрые, теплые, интересные люди.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия планирует перейти на полностью безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом заявил председатель профильного комитета Алан Закаев на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ». По его словам, до конца года будет подписано соглашение с одним из крупных банков для внедрения безналичной оплаты. Это позволит сделать доходы перевозчиков прозрачными. Кроме того, безналичная оплата не отвлекает водителя от управления транспортным средством и делает поездку более безопасной. Почетное звание «Народный учитель» учредят в Северной Осетии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента республики. Звание станет высшей региональной оценкой труда педагогов, которые внесли выдающийся вклад в развитие образования, а также подготовили учеников, добившихся высоких результатов в науке, общественной и профессиональной деятельности. Всемирный день туризма отметят на всесезонном курорте Мамисон. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Жителей и гостей республики ждут мастер-классы по кожевенному делу, чеканке сувенирных монет и кузнечному ремеслу. Также откроется ярмарка народных художественных промыслов. Любители виртуальной реальности смогут воспользоваться VR-очками. Мероприятие состоится в это воскресенье, 27 сентября. Начало в 13 часов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: В Москве начало 9-го, на востоке страны уже начало субботы. Это выходные. Мы вам сочувствуем, что они у вас быстрее, чем у нас, заканчиваются. А в будни, наоборот, там уже давным-давно отработали и как следует отдыхают. А может, уже отдохнули и спят. Мы еще в процессе. Мы только-только доделали рабочие дела. Начинаем отдыхать по полной. Ну что, тяжелая музыкальная артиллерия. Не, ну сама певица такая же легкая и стройненькая. А вот хит у нее, ну, никого не оставляет равнодушно. Матушка Татьяна Крутукова на русском. Делайте громче.

0: спать. А ну перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

градусы на русском. Я больше никогда. Сколько раз мы себе это говорили. Ну, примерно столько же, сколько и пели, подпевая этой песни. Ну, слушайте, не зря мы, люди, хозяева своего слова. Захотел — слово дал, захотел — забрал обратно. Особенно что-то тяжело себе обещать в пятницу вечер, вечером накануне выходных. Может сорвать стоп-кран, понимаете ли? Ну, держите себя в руках, если отдыхать, то культурно. Или хотя бы с теми, кто точно знает, где вы живете, и при случае чего доставит вас в целости и сохранности. Мы будем рядом, поддерживать, помогать, веселить, развлекать. Ну, это, собственно, наша прямая обязанность. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной самые любимые, популярные, долгожданные Артик и Асти, Ёлка, Мод, Ани Лорак. Буквально за ближайшим поворотом.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по миллиону рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
14: Ну, что там у вас на Невском?
15: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
14: Тоже не тише.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
17: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

На русском радио «Елка». Хочу. Слушайте, ну, главное, чтобы все наши пожелания совпадали с нашими возможностями или хотя бы не сильно с ними разнились. В этом свете не могу не обсудить с вами новость, которая сегодня взбудоражила общественность. Появился прогноз Минэкономразвития по зарплатам. Значит, средняя зарплата россиян. Ну, средняя, да, понятно, что тут берет самая маленькая, самая большая, округляется, считается, умножается, все там, кручу-верчу, запутать хочу, и получается некая средняя зарплата. Так вот, значит, что они говорят? В 27-м году средняя зарплата будет 120 тысяч, в 28-м 128, а в 29-м году 137 400. Вот такая средняя зарплата ожидается. Ну, вы сами сейчас должны прикинуть, как это на вас распространяется, прогноз Минэкономразвития или нет. Но не надо быть великим экономистом, чтобы понимать, что неважно, какая там сумма будет. Она может быть и 10 миллионов, да? Главное, что сколько на нее купить можно будет там в 28-м, 29-м году. И что самое смешное? Может быть, там инфляция будет такая, с таким аппетитом, что все эти зарплаты съест. Не знаю, хочется верить в лучшее. Вот давайте запомним. Значит, в 29-м году обещают нам минимум, вернее, среднюю зарплату 137 тысяч. Проверим, пока у нас мод на русском. Намек на нас.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.
14: Это кухня.

0: Рефлекс на русском радио. Нон-стоп. Действительно, денно и нощно. Нон-стоп. Идут голосования, идут выборы лучших песен, потому что все хотят быть первыми. Все хотят получить золотые граммофоны. 5 декабря в этом году официальная церемония вручения главных музыкальных наград страны. По этому поводу у нас для вас уникальное предложение. Вы можете повлиять на итоги. В нашей группе, в Одноклассниках, в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на церемонию, на то самое грандиозное шоу. 5 декабря золотые граммофоны достанутся лучшим из лучших. Подробности, как всегда, и на сайте русрадио.ру, и вот, в частности, в нашей группе в Одноклассниках. Меня зовут Максим Привалов. Добрейшего вечера. Это «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
2: Никакая

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
6: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
7: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по словам Владимира Путина, этому помешали атаки ВСУ на избирательные участки и попытка массированного удара по Москве. Глава государства подчеркнул, что все решения по возможному возобновлению переговоров Россия будет принимать, исходя из своих интересов. Минувшее воскресенье, в последний день голосования, российская система ПВО сбила свыше 1600 украинских беспилотников. Центробанк пообещал бороться с практикой маскировки потребительского кредита под рассрочку. Для этого регулятор следит за банками и маркетплейсами, а также проводит с участниками рынка разъяснительную работу. Если клиентам предлагают рассрочку с определенной платой, то ЦБ принимает меры, в том числе выдает предписания. Согласно закону, в случае рассрочки покупатели могут оплачивать товар по частям без переплат. Если обязательства человека превышают 50 тысяч рублей, то такая информация поступает в бюро кредитных историй. Минздрав обновит порядок экспертизы медицинских изделий. Предполагается, что ее будет проводить комиссия минимум из 3 человек. Среди них не должно быть специалистов, которые проводили испытания конкретного медизделия. Также они будут привлекать консультантов производителя. Согласно обновленным правилам, риск причинения вреда пациентам и медработникам от медицинского изделия не должен превышать эффективность его применения. Около 80% опрошенных работников периодически получают задачи, не входящие в их обязанности. Больше половины из них выполняют поручения без дополнительной оплаты. По данным ТАСС, 16% соглашаются только за деньги, а сказать начальнику «нет» решаются лишь 13% респондентов. Чаще других внеплановые задачи достаются женщинам. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Песня прекрасная, как ушедшая юность. Андрей Губин на русском радио. Лиза, ну, между тем, имя Лиза достаточно распространенное, однако сейчас утеряла свои позиции, потому что самыми

популярными именами в России с начала 2026-го стали Михаил, если говорить о мальчиках, и София, если о девочках. Также в пятерку вошли Матвей, Александр, Артем, Тимофей, Анна, Ева, Мария и Василиса. О как! Если ваше имя не попало, ой, не расстраивайтесь, мое тоже. Ну и хорошо, что не попало. Будем эксклюзивными, будем уникальными. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Добрейшего вечера. В следующем часе в 22.00 вечерний стол заказов. Ну а за час до полуночи, как всегда по пятницам, русский старт. Вот такой расклад.

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Hi-Fi на русском радио, беспризорник. Ну, слушайте, только не в такую погоду. Летом, пожалуйста, под каждым кустом готов и стол, и дом, как было в басне, да? А вот в такую погоду, или еще сейчас холоднее станет, поглубже в осень, ну, вообще, каждому желаю теплый дом, теплое место в жизни, чтобы его ждали, любили, заботились, холили и лелеяли. Да, действительно, официально началась осень, это вот и московский зоопарк подтверждает. Там уже теплолюбивых животных, которые проводили время в открытых вольерах, переселяют в зимние павильоны. И попугаи, и казуары, медоеды, сурикаты, и даже бегемот Ксюша. Какое хорошее имя для бегемота, да? Ксюша, не обижайтесь, без намеков. Ну, вот почему-то бегемот Ксюша, почему бы и нет? Ну, в общем, и лето вместе провели, и осень, и перезимуем тоже вместе. Это «Русское радио» в любой сезон, то, что нужно. Меня зовут Максим Привалов, я всех приветствую, ну и спасибо, что вы с нами.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Владимир Пресняков на Русском радио. «Выше облаков» в середине часа. Время для рубрики. Сейчас это будет афиша. Узнаем, что показывают в кинотеатрах. Но, согласитесь, жизнь иногда гораздо остросюжетнее, чем кино. Я вот новости вычитал о том, что москвичка, значит, была недовольна тем, что у ее мужа есть сомнительный друг. Ну вот, в общем, была против она этой дружбы. Словами пытался убедить, что там не стоит, плохо на тебя влияет твой друг, еще что-то, но муж не слушал. И она решила радикально решить этот вопрос. Она, уж не знаю, где она взяла этих людей, но так или иначе, за 30 тысяч рублей наняла кого-то, кто взял и похитил вот этого друга. Ну, там его где-то держали, пытали, ужас, что там творится, понимаете, как в сериалах на... Бандитский Петербург, но в Москве, судя по всему. Ну, слава богу, у истории хэппи-энд. В каком смысле? Все живы, вроде как даже здоровы, но это только начало истории. Понятно, что сейчас будут большие разборки. Разборки по закону, судя по всему. Это же надо было в голову такой прийти, человеку. И еще где она нашла людей за 30 тысяч рублей? Я вон пытался пианино старое, чтобы меня вынесли. Так 30 тысяч рублей просили, а тут человека похитить. Караул, просто караул. О времена, о нравы. Ну что, возвращаемся в кино. Что там показывают на этих выходных, расскажет рубрика «Афиша».
1: На Русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатры продолжают раздавать новые старые добрые сказки, которые, впрочем, 12-летний Иван Добрынин считает скучными выдумками. Конечно, в гаджетах и интернете куда интереснее. Но однажды все меняется. Случайно открыв старинный сундук, Ваня переносится в загадочный мир, где оживают знакомые с детства персонажи, а за каждым поворотом скрывается опасность. Чтобы вернуться домой, Добрынину предстоит пройти кучу испытаний. Не горстку, кучу. А еще встретиться с нечистой силой, обрести новых необычных, но надежных друзей и понять, наконец, что не в телефонах, а в древних сказаниях скрыта настоящая мудрость, правда и ответственность. Чему он и научится в финале. Наверное. Не буду все рассказывать. Вам же еще смотреть. Волшебная комедия, хит сентября и масса звезд. Это все про как Иван в сказку попал. Вот уже как неделю идет в кино. Детей не забудьте. 6+.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алиса Морозова на Русском радио. Тысячу раз, ну, казалось бы, тысячу раз уже заканчивалось лето, начиналась осень, а все равно грустно, привыкнуть к этому печальному моменту невозможно. Ну, сентябрь заканчивается, одно радует, что еще чуть-чуть тепла обещают нам синоптики, это хорошая новость. Вторая хорошая новость, что сегодня пятница, завтра и послезавтра выходные. Да, сегодня, конечно, хмурый, серый, холодный день, но мы стараемся это исправить. Обещаю вам много бодрых песен для того, чтобы согреться. К тому же, давно известно, что пятница — это все-таки не день недели, это прежде всего состояние души. Поэтому душу вас в виртуальных объятиях. До полуночи будем неразлучны. Меня зовут Максим Привалов. Ну что, у нас музыка, стол заказов буквально через 15 минут и русский старт за час до полуночи. Веселимся в полном объеме. Это русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: обязательной маркировки массовых вызовов. Компании «Большой четверки» утверждают, что крупнейшие банки либо уклоняются от заключения договоров, либо после подписания не исполняют требования. По мнению операторов, это приводит к недовольству со стороны граждан. Россия сохранила запрет на импорт рыбы и молочной продукции из Армении. В Россельхознадзоре заявили, что власти этой страны не предоставили документы, которые подтверждают устранение нарушений на производстве. Россия начала последовательно ограничивать ввоз армянской продукции с минувшего мая. В частности, запрещен импорт цветов, овощей и фруктов. Этому предшествовало обострение отношений России и Армении из-за курса Еревана на евроинтеграцию. Большой театр запустил продажу льготных билетов. Предлагаются три программы. Молодежные для зрителей от 14 до 22 лет, 60+, и для ветеранов боевых действий. Стоимость билетов варьируется от 200 рублей до 4000, в зависимости от выбранного спектакля и места в зале. Среди доступных к посещению по льготным ценам оказались постановки «Мастер и Маргарита», «Симон Боконегро» и «Севильский цирюльник». На этом пока все. Далее в эфире «100 заказов» и Максим Привалов.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Насколько персон накрывает наш стол заказов, всегда невозможно предсказать, потому что огромное количество желающих, особенно по пятницам, отметится в нашем эфире. Все куда-то едут или откуда-то уже едут, так или иначе. Пятницу вечером не до сна. А вот до чего? До веселья или до гостей, или до работы? Расскажите, нам интересно. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Также можно высказаться в нашей группе ВКонтакте и в группе Русского радио в Одноклассниках. Они одинаковые, официальные, называются Русрадио. Сегодня, кстати, несколько и профессиональных праздников, и очень день, например, фармацевта. Может быть, у вас есть кто-то из знакомых, или вы фармацевт, давайте проявить себя. Также есть романтический праздник под названием «Всемирный день мечты». Красиво? Красиво. Порассуждаем и на эту тему. В общем, каждому подберем соответствующую песню и доброе слово. «Стол заказов» на русском. Меня зовут Максим Привалов. Привет и добро пожаловать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. У нас все готово к вашему визиту. Давайте, давайте, просыпайтесь. Хотя пятница вечер, никто и не собирался ложиться, отдыхаем. Давайте сначала подбодрим Стасю. Значит, сообщение прилетело из Карачаева-Черкесии. Вот что она нам пишет. Значит, всем привет, привет, привет. Прежде всего, себе любимой. Потому что больше-то некому, всем добра. Стась, дорогая. Да что ж такое? Ну, давайте мы будем вашими близкими друзьями. Есть люди по переписке, дружат, еще что-то. А мы с вами будем по радио дружить. По-моему, прекрасно. Так, привет мужу Павлову Алексею, город Кингисепп. Жду с нетерпением, когда он с работы вернется, жена Оксана. Добрый вечер, Максим. Поздравляю с прошедшим днем осеннего равноденствия. Что-то я проморгал, Юль. Такая сейчас загрузка большая, что каждый день чему-то да равен. Привет. А вот как раз, видите, Стаси, привет, пусть не будет одиноко, мы с тобой. Вот сейчас друзей поднаберем вам. У нас много хороших людей, все отзывчивые. Огромный привет мужу, Андрею Наливайко от жены Анны, город Красногорск. Ой, такая фамилия здоровская. В пятницу, прям как призыв, да? Русское радио, привет. Привет маме Наталье, сестре Валюше, скучаю по ним, из Астрахани от Татьяны. Еще давайте вот такое любимому сыночку Олегу. Олег Олейник в пути из Санкт-Петербурга. Значит, нет, тут сложная такая география у них. В общем, сыночек, видимо, в пути на Санкт-Петербург. А вот из Санкт-Петербурга любимый Игорь уже едет. Ни гвоздя, ни жезла, люблю, жду домой. Мама и жена Лена из Кирсанова. Знаю, что они всегда слушают русское радио, это прекрасно. Добрый вечер, отличного настроения всех именинников этой недели. Еще раз с праздником. Ленусю Иванову, дорогую подругу, коллегу Дмитрия Тинчурина. А, значит, Ленуся — это подруга, а вот коллега с работы — это как раз Дмитрий. И всем-всем-всем огромный привет всем, кто важен и дорог, от Ирины Матросовой. Благодарствую. Вечерний стол заказов 8-916-003-105-7, номер для ваших посланий через мессенджеры. Не забывайте о подписи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, дорогое русское радио. Хотим поздравить с 18-летием нашу любимую Сабину. Пожелать ей успехов, удачи и... Не понимаю здесь это слово лишнее. Счастье, наверное, просто так получилось. Конечно же, счастье. Свои самые родные, твои самые родные, близкие из Уфы. Лучшему мужу Димуле привет, незабываемых... Отменных выходных, я тебя очень люблю, обнимаю, жена Наталья. Добрый вечер, с днем рождения, дорогих Ирину из Москвы и еще одну Ирину из Ярославля. Одна Ирина Тутуева, другая Ирина Калинина. Вам огромного женского счастья, сибирского здоровья, благополучия, процветания, радости, улыбок, мира, цветов, добра, ярких моментов, каких-то там прекрасных впечатлений, замечательного, в общем, всего, чего можно только пожелать в жизни, вам нажелала Татьяна. Таня, щедрая вы какая подружка, какая вы молодец. Ну уж, я тоже считаю, что надо желать больше. Что-нибудь из этого списка уж точно должно исполниться. Татьяна желает легкого эфира. Спасибо. Так, Астрахань. Привет маме Наталье, сестре Валюше. Люблю, скучаю. Добрый вечер. Привет доченьке Маше, которая не хочет убираться в своей комнате. Маша, не ленись. Сообщение от мамы. Ой, я очень хорошо понимаю вашу дочь Машу. Ну, кто хочет убираться в пятницу вечером? Ну, чего? Так, привет мужу Эдуарду, очень хороший муж, очень тебя люблю, Юлю из Ростова. Так, доброй ночи, Омск не спит, друзьям, всем, кто не спит, большой привет передает Люда. Люда и вам привет, в Омске-то действительно уже за полночь, поэтому, ну, будем полуночничать вместе. В Москве пока 22:20, это Русское радио, у нас вечерний стол заказов, не проходите мимо.
0: Стол заказов Русского радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Боронина. В 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 22:28, то есть половина практически, час уже за плечами. Самое время активизироваться, если вы хотите, чтобы ваше сообщение успело до нас долететь. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Поставьте, пожалуйста, подпись. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всех приветствую, приглашаю составить мне компанию и поддержать разговор. Привет любимым друзьям из Бобруйска, Танюше и Тали от Гордея. Есть такое дело. Большой привет другу Олежке. Он самый лучший друг. Жду нашей встречи. Русское радио, вы лучшие. Не знаю, от кого это пришло анонимно. Привет-привет подружке Лене. Прежде всего, она гостит у меня. Завтра улетает. Я буду по ней скучать. Это замечательный человечек. Она в Англии, а я в Испании. 6 лет не виделись. Сообщение от Олеси. Ну уж встретились, наконец. Ура! Хотя, вы знаете, мне кажется, что иногда из Англии и Испании легче встретиться, чем вот на разных концах Москвы. По крайней мере, складывается такое впечатление. Привет мужу Павлу, очень сильно его люблю, желаю ему хорошего настроения. Жена Марина. Так, дядюшке Федору Васильевичу Пешкову из Брянской области от Сергея Суслова из Обнинска. Вот такой привет нашли. С удовольствием озвучим. Еще, да, они не заканчиваются. В принципе, летят. Большой привет маме. Она в гостях. Семье привет. Вам привет. Пусть звезды светят ярче с музыкой. Сообщение от Иры. Космический привет от тульской шоколадки, пишет она. Шоколадка, потому что вы загорелая или что? Или вы сладкое любите? Привет Александру Алашееву, Александру Евгеньевичу. Он трудится в компании «Рамус» от Рамиля Салахудинова из Самары. Доброй ночи, Максим. Привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с 18-летием нашу дочь Сабину Фатахову, любимую сестренку и подругу. Счастья, радости, сил, здоровья, любви, чтобы сбылись все мечты. Огромное спасибо. Вы самые лучшие, самые любимые. Очень нам приятно. Поздравляем с удовольствием вашу именинницу. Русское радио, привет. Отлично взбодрили в пути моих мальчиков. Оба отзвонились. Самое главное, эффект достигнут. Вообще, предлагаю такую перекличку. Да, вот если услышал привет на русском радио, все. Значит, все хорошо. Так, давайте. Ой, тут нам пишут, что у Дмитрия Шостаковича день рождения. Ничего себе. Ну, мы, к сожалению, все-таки чуть-чуть более популярную музыку. Шостакович гениальный композитор. У нас чуть-чуть более популярная музыка. В том смысле, что поп-музыка. Зиверт дальше на русском.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да уж, время летит очень быстро. Ускоримся, потому что желающих оказаться в эфире со своим приветом огромное количество. Доброй ночи всем отдыхающим, сопровождающим, вожатым, всему персоналу в лагере «Авангард». Это в Вологде. Сейчас там отдыхают дети из Алчевска. Спасибо за незабываемые эмоции и впечатления. Это от Анны. А еще... Вот такое попробуем. Значит, поздравьте, пожалуйста, любимую доченьку Лизоньку с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 17. Крепкого здоровья, счастья, любви, успехов в учебе. Поступить в вуз своей мечты. Любим очень сильно. Мама Настя, папа Саша, брат Артем и собака Глэдька. Самый важный член семьи. Привет родным Аннушке и Давиду Кудзиевым. Роднульки мои, здоровья, успехов вам. Целую и обнимаю. Ваша любимая мама и супруга. Хорошо сделано. Еще... Так, все быстро как побежало-то. Вот, значит, Ира пишет, что подруге надо передать привет. Зовут ее Юля. Она прилетела из Армении с концерта «Гару». Угу. Ну, везу-ка ей. Добрый вечер. Привет девушке своей, Марии Агинковой. Также Игорю, Сергею и в Южно-Сахалинск Владу. Теплого эфира, жаркого эфира, в общем, удачной смены. Павел Сорокин из Москвы, спасибо большое. Да, до полуночи сегодня будем неразлучны. В следующем часе у нас русский старт. Уже гостья пришла, кто это, скоро расскажу.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Последняя минутка. Потратим ее, ну, во-первых, на то, чтобы напомнить, что в 23.00, то есть в следующем часе, у нас русский старт. В гостях будет Баронина. Ну, она себя сейчас называет только по фамилии, но я не люблю фамильярничать, поэтому Анюта, Аня, Аннушка Баронина очень скоро составит мне компанию. Пока есть возможность посмотреть, кто это, если вдруг вы не знаете. Такого не может быть. Я думаю, что вы уже подготовились и уже в курсе, кого мы ожидаем. А пока давайте-ка почитаем то, что еще не успели озвучить. Хочу поддержать своего напарника и друга Владимира Семенюка. Он за рулем уже 30 лет. Вместе мы сменили не одну машину, от КамАЗа до китайских грузовиков. Сейчас Володя в рейсе. Хочу пожелать ему легкой дороги, хорошего настроения. Это кто? Судя по всему, Богдан. Что-нибудь из старого доброго русского рока, пишет нам Антон, поставьте. Из старого доброго. У нас и старый добрый колдун только есть под рукой. Дмитрий Колдун с новой песней сейчас будет. Добрый вечер. Приехал на рыбалку и, как всегда, встретил других рыбаков, с которыми очень охотно провожу время. Костя, Володя, Антон, Михаил. Значит, всем большой привет. Классная рыбалка будет. Это из Баварии, кстати. Пишут, там они в Баварии рыбачат. Неплохо устроились. Ну что, ребята, давайте-ка еще одну успеем. Из Берлина вижу, пишут. Ладно, дочитаем потом. Все, спасибо. Стол заказов завершил. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Слушаем дальше.
0: На русском. На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди. Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве предложили предустанавливать российский магазин приложений «Рустор» на телевизоры с функцией Smart TV. Минцифры заявили, что проект такого постановления уже готов. По мнению ведомства, это гарантирует доступ зрителей к российским сервисам. То есть можно будет устанавливать в том числе те приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV. Ранее Кабинет министров утвердил перечень отечественных приложений, которые со следующего года должны быть до продажи загружены на различные устройства. Совете Федерации предложили ужесточить наказание для авиадебоширов. В Комитете по экономической политике заявили парламентской газете, что злостным нарушением

0: Больше 20% опрошенных россиян рассчитывают на увеличение доходов в конце года. Как пишет РИА Новости, примерно половина респондентов не ждут никаких изменений, а четверть затруднились с ответом. Главным источником финансовых изменений для граждан остается основная работа. 46% рассчитывают на повышение оклада, треть надеются на подработку, а пассивный доход от инвестиций, вкладов или аренды жилья указали менее 10%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
1: Новости. На русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт. Русский старт. Максимом Приваловым.
3: А вот и он, русский старт на русском. Час, когда мы играем самое новое и модерновое. Горячие новинки недели, эксклюзивные премьеры и, конечно же, приятные знакомства. Все это в планах. Сейчас добавлю подробности. Первонаперво включите-ка вы трансляцию. Стрим из студии доступен на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Ну а теперь к музыке. Юлианна Караулова напомнит нам о том, что если плакать под дождем, никто и не заметит. Новинка «Москва-река» в планах. Лирик оправдает свой творческий псевдоним. Новинка, разумеется, про любовь, называется «Без тебя».
4: Без тебя я не знаю, где остался мой смысл.
3: Группа «Раса» выпустила новую песню «Водопад». Оценим в середине часа.
5: Baby, ты водопад, посвящаю тебе песни, а все остальные гнут пальцы басни, ветер.
3: Меньше 100 дней до Нового года, поэтому уже можно ставить елку. По крайней мере, в эфире у нее новая песня «Маме».

0: кого-то предательски напоминает, кого обсудим очень скоро. Ну и еще одна новинка, которую мы также будем сегодня премьерить, называется композиция «Просто песня». Ее выпустил Рамиль, видимо, не смог придумать никакого названия оригинального, поэтому назвал «Просто, но зато понятно».
1: Песня меня лечит, я не знаю, кто я сам. Я долго шел вперед, но там встречная полоса.
0: Ну и моя вечерняя гостья с певицей этой мы не виделись много долгих лет. Сегодня будем наверстывать. Анна Боронина, ну или просто Боронина, как она решила сократить, через мгновение в русском старте.
2: Русский старт на русском радио.
0: Не могла она дождаться, пока включу ей микрофон. Уже подавала там признаки творческой жизни. Аня, здравствуй, дорогая.
3: Привет, Максим. Всем привет, привет, привет. Все, кто нас слушает, видит.
0: Да, слушай, это вообще какая-то встреча века. Верните мне мой 2007-й.
3: Потом 10-й.
0: Да, вот именно так я назову нашу сегодняшнюю встречу с тобой. Ну, где ты пропадала? Черт возьми, хочется тебя спросить.
3: Я работала в разных проектах.
0: Ребята, для тех, кто сейчас думает, так, ну что он так радуется? Что это за Боронина? Кто это? Вы 100% знаете ее, видели, слышали, так или иначе. Потому что огромное количество разных проектов на твоем счету. Песня одна, в которой звучит твой голос, до сих пор играет в нашем эфире. Каждый раз я хорошим словом вспоминаю, думаю, Анюта, как у нее дела? Сейчас я вам напомню кусочек, вы сразу помните, так это она, это ж ты.

0: знал.
1: Да, ну, слушай, это 23.45, да, была группа? Тогда ты в ней солировала.
0: Да.
1: Давай тогда, а с чего начнем? С какого момента? Когда ты как бы вот перезапустила карьеру в очередной раз? Скажи мне, пожалуйста.
0: Да, это было в 2019 году. Это были песни на ТНТ-2. Я туда пришла со своим концептом, со своими песнями написанными. И ворвалась, просто там похудела, сделала себе стиль с проектом, все. И пришла,
1: и чего?
0: И ворвалась, меня взяли на кастинге, реально. Вот, потом мне говорили, в смысле, это ты? И мне такие все, как это ты, Катя Варнава? Они даже не поняли, что это я. Я говорю, да, это я, так хотела пробиться со своим новым концептом, музыкой. И у меня получилось. Я попала в компанию Black Star. За что я очень благодарна компании. Но тут я решила выйти из компании, потому что я решила, что у меня еще есть все перспективы петь.
1: А они тебя заставляли что, танцевать?
0: Нет. Я же в основном в рэп ушла. Я очень хотела в компанию Black Star.
1: Они прям тебя заставляли или рэповать?
0: Никто ничего не заставлял. Разве меня можно заставить?
1: Ну нет, это понятно.
0: Нет. То есть мне захотелось запеть, так скажем, и вообще принимать все решения самой.
1: А,
0: и
1: вот

0: это скорее
1: себя. Да-да-да.
2: Подчеркнуть двумя жирными чертами.
1: Да-да-да, конечно, когда я заявила об этом Паше, ему большой респект, Пашу, он, конечно, удивился, но он с большим таким вот напутствием хорошим меня все-таки отпустил, и легко я и пою песни, которые я исполняла, все хиты. Все нетленки теперь, да, и гастролирую. Я никуда не деваю эти песни.
2: Это редкий случай.
1: Это редкий случай. Я за это благодарна Пашу и прям жму ему руку, респект ему вообще, он очень крутой.
2: Ага. И... Вот смотри, вот это пребывание в большом лейбле отбило у тебя желание снова куда-то идти? Ты скажешь, хочу быть теперь полностью независимой или нет? Или тебя опять волны шоу-бизнеса куда-то прибили?
1: Нет. У меня на самом деле случилась такая трагедия. Я потеряла отца, и у меня был очень серьезный период жизни, когда у меня очень было все связано с папой. Mm-hmm. Музыка, он барабанщик, у него 4,5 октавы было. Моя мечта была с ним выйти на сцену. Был, да. И когда его не стало, а ему было 56 лет, я решила, что с музыкой закончено навсегда. И я очень сильно, ну, так потерялась, мне было очень больно. Я очень на пике популярности в компании Black Star, я ушла в себя надолго, на несколько лет, на 3-4 года. Mm-hmm. И когда я вышла из этого состояния, и поняла, я повзрослела очень, повзрослели мои песни. Конечно, мой характер, он такой
2: соседская. Но ты ураган.
1: Да.
2: Это у меня атомная станция в гостях. Потому что если у вас телефон разряжается, вы его поближе к приемнику, сейчас вам Анюта зарядит его.
1: Вот, и я уже вышла из этого состояния, честно, приехала в лейбл, сказала: «Паш, я не могу обманывать никого, я вам безумно благодарна, пусть за этот небольшой срок, когда я была в компании, за каждую песню, за всю вашу поддержку, но изменилась я, и я вообще не знаю, чего я хочу, мне нужно время». То есть я не могу сказать, что сейчас, а я не хочу никого подводить. Я прям готова идти в обойму. Я гастролировала, я не могла оставить своего зрителя, но мне было, правда, очень плохо. Сейчас я восстановилась, и, вы знаете... У меня в диктофоне, в одном, во втором, где-то, наверное, 3800 демок. 3800 демок в одном и 2500 в другом. Поэтому мне есть что сказать. Я готова сказать. Я не хотела предавать своего зрителя. Я, конечно, не стандарт. И петь через себя. А сейчас я готова. И поэтому для меня особенный день, что я сегодня здесь.
2: Ой, вот у нас с тобой поводов для поговорить, а? Часа точно не хватит. Но сначала давай премьерить песню. Называется «Гештальт».
1: Да.
2: Я так понимаю, что сейчас они все закрыты?
1: Да, но вы знаете, самое интересное, что в нашей жизни, оказывается, бывают гештальты, которые ты сам не хочешь закрывать. Эта песня про это. Эта песня про то, что ты осознанно иногда не хочешь ничего делать.
2: Ну, давай послушаем.
1: Да, мою авторскую песню.
2: Да, специально подчеркнул, молодец, а потом обсудим.

0: премьера на русском. Баронина, Гештальт. Ну, я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Так, значит, песня авторская. Да. От и до. И в каждом слове что-то такое свое.
1: В каждом
0: лично.
1: Слове прям жизнь конкретная. Да.
0: Ну, ты знаешь, чувствуется, что ты человек, который в шоу-бизнесе давно, понимаешь, что надо делать, как надо делать. Поэтому вот второй раз песню послушай, ты уже сразу будешь ее напевать. Эффект,
1: отлично,
0: эффект
1: супер.
0: Достигнут.
1: Супер, супер.
0: Но есть уже какие-то поводы погордиться, а вот столько у меня просмотров, столько под это сняли, столько, или еще ты не ведешь такую статистику?
1: Да, да, мы снимаем, рилсы залетают, вот недавно рилс залетел на 2 миллиона, 2 200, и, в общем-то, все на меня подписываются, вот 3000 человек еще подписалось недавно, позавчера.
0: А мы сейчас еще подногоним, ребята, идите подписываться, если вы еще не подписаны на Анюту Баронина во всех соцсетях, да?
1: Да, давайте дружить, давайте заряжать друг друга позитивом, верой, добром и всем
0: самым. В сетях такая же открытая, как в жизни, или нет?
1: Ну, я уже стараюсь, так скажем, в сторис где-то выхожу, еще что-то, ну, то есть потихонечку. Раньше у меня вообще была только работа. Ну, конечно, у меня нету говорящей головы. Угу. То есть, когда начинается вот это вот все нишево, нажмите на какую-то там, скопируйте. Я это не люблю, и моя аудитория это тоже не любит. Я разговариваю так же, как и самой собой.
0: А детей показываешь?
1: Да.
0: Ой, сейчас об этом тоже поговорим. Об этом поговорим через пару мгновений. Не уходите, Баронина у меня в гостях, это «Русский старт».

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Включите прежде всего трансляцию. Из студии можно нас посмотреть. Идет она на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня у нас встреча выпускников. Аня Боровнина сегодня у меня в гостях. Мы уже посчитали, что ты в четвертый раз перезапускаешь карьеру.
2: Да.
1: Значит, все началось, друзья, в далеком 2007-м, как
2: да.
1: сейчас помню. По-моему, ты была Рая Рататуй,
2: да,
1: ты была?
2: Да.
1: В общем, Анюта приехала из Волгограда.
2: Да, мне было 20
1: молодая,
2: лет.
1: Молодая, горячая, дерзкая. Тебя DJ Smash заметил.
2: Да.
1: И в, как назывался у вас, фастфуд, по-моему,
2: да,
1: проект?
2: Да, фастфуд.
1: Вот, это вот время «Я волна, новая волна», «Moscow Never Sleeps», вот это вот все. А потом, кстати, почему со Smash'ом ты разладилась?
2: А потом я пошла в группу 2345.
1: А, тебя они позвали или просто Smash сказал
2: да,
1: все?
2: Ну, пригласили.
1: То есть они тебя от Smash'а переманили туда?
2: Нет, я просто все тоже решила, что мне пора идти дальше.
1: Угу.
2: Вот, я очень тоже благодарна Андрею. Сказала: Андрей, вот мне нужно уйти, отпусти меня. У тебя очень классный проект. На самом деле он очень крутой, он все эти песни там прожил. Там каждая песня с историей, я не могу говорить, да? Вот, но я проехала, конечно, полмира с этой группой. И я сказала в какой-то момент: Андрей, все, мне пора дальше. В общем, я начала писать песни.
1: А, ты,
2: мне
1: то есть,
2: прям
1: ты
2: захотелось уже
1: маловато
2: петь.
1: Вот этого, да,
2: да, я что-то уже как-то, он такой: ну я тебя понимаю. То есть я тебя понимаю, потому что он говорит: ну ладно. И все, и буквально прошло там несколько дней, и в общем мне позвонили из группы 2345 и сказали: у нас нет солистки. У Five-то есть, а у 2345 нет.
1: Там же парень, там Гоша же
2: я
1: был.
2: Я говорю:
1: да,
2: да как же так? Ну как же так, а что делать нужно? И вот пришла, мне рассказали, и я прям сразу, как видела Олега, светлая ему память, я прям поняла, что это вот.
1: Олег — это продюсер как раз был.
2: Олег
1: да. —
2: это продюсер был, да, двух групп Five-Star Family и 2345. Великолепный, добрый, светлый человек, который показал мне, что шоу-бизнес — это просто сказка, это добрый человек, знаете, как Леонов, вот как мы вот понимаем. И он там звонил: костюмы есть, то есть, студии, пожалуйста. А мне как раз этого надо было. Мне прям хотелось сидеть на студиях и писать, писать, писать. И да, были и 2345, мною уже написан к Тимуру Бекмамбетову фильм «Елки два», саундтрек с Сергеем Купцовым мы делали. То есть это вообще было очень круто. И потом жизнь Олега оборвалась. Это была вообще большая трагедия. И у меня, меня опять накрыло. У меня пошло переосознание всего-всего-всего. И потом это валилось уже в «Дай свой гаджет». Когда я оказалась рулить вопросы серьезные, какие-то продюсерские одна, и вышла на улицу, мне казалось, что мне никто не помогает. Я не понимаю, почему мне казалось, что мне должны. Вот, но я каждому благодарна. Я много чему научилась. И менеджменту тоже.
1: Слушай, у тебя остросюжетная биография, конечно.
2: Остросюжетная.
1: Мне кажется, тебе надо сесть за...
2: Зато сейчас у меня, знаете, какая команда?
1: Да, не знаю. Кстати, расскажи.
2: Я всем хочу сказать.
1: С кем ты сейчас?
2: У меня все ребята разные. То есть, да? Reason Music — это выпускающая компания, лейбл, который выпускает, делает дистрибьюцию. Лиза — пиар-продюсер мой. Ну, в общем, много. Я сейчас буду всех перечислять, да. А все кайфовые. Влад, Дима, всем я передаю огромный привет. 13 человек со мной работает. Все меня поддерживают, все меня понимают, и я просто и на сегодняшнем эфире, как в сказке.
1: Это
2: просто
1: за то, что ты настрадалась.
2: Спасибо.
1: Вот тебе шоу-бизнес
2: отправил
1: такую команду.
2: Да.
1: Мы вернемся к разговору после очередной премьеры.
0: Русский старт на русском радио.
1: Песня называется «Москва-река». Мы ее анонсировали. Это Юлиана Караулова. Этот человек тебе очень близок и знаком. Все-таки по группам, да, вы там связаны. Послушаем.

0: Премьера на русском радио. Юлиана Караулова. Москва-река. Сегодня мы слушаем новинки и комментируем их вместе с моей гостьей. Напротив меня Баронина. Ну, а не, я не могу тебя по фамилии просто называть.
1: Не надо, хорошо.
0: Да, это Анна Баронина. А, кстати, почему случилось так, что ты решила отбросить имя в целях экономии?
1: На самом деле, это лейбл Black Star мне помог. Вот, они так, увидев меня...
0: А я знаю почему. Потому что Анна — это Ханна. В лейбле должна быть только одна Анна. Я тебе клянусь.
1: Я позвоню тебе после.
0: Вот и поэтому.
1: Да. Но мне кажется, что, вы знаете, ну, с тем бэкграундом и песнями, которыми я пришла, там, как бы, мне кажется, не Анна. Там прям Баронина will rock you.
0: Разве что та, которая масло разлила. Вот такая это была Анна. Так, ну, сейчас очередное пришествие, очередное явление Баронины народу.
1: Да.
0: Аня мне сказала за эфиром, что участвует в каком-то телешоу популярном.
1: Да,
0: пока нельзя,
1: популярным,
0: да, говорить?
1: Да.
0: На каком канале хотя бы?
1: На НТВ.
0: А что там? Петровка 30, улица разбитых фонарей. Надеюсь, не там ты участвуешь.
1: Спасибо. Я, кстати, давно нигде не снималась, что-то то, что я актриса драматического театра и кино. Спасибо тебе большое. Вот, но с удовольствием в каком-нибудь прям русской картине, в какой я снялась бы где-нибудь.
0: А это что, там это выживали эти серии? Надо ехать и есть змей или петь?
1: Не поверите, мы все пели. Только лишь я решила петь. Вот. И тут мне говорят, не поздно. Я говорю, никогда не поздно. И тут... мы снимаемся в шоу. Не знаю, в ноябре, в декабре оно будет, но я обязательно сообщу. Это было максимально круто. Для меня, я думаю, ну, какая феерия. Вот, естественно, я хожу на мероприятия и встречаю своих коллег. Всех,
0: а
1: всех,
0: что
1: всех.
0: Испытываешь при этом? Ну, вот уже ты столько раз в эту воду входила, в шоу-бизнесовскую мутную.
1: На самом деле, наконец-то, никаких вот этих вот всплесков выгорания, чего-то еще. То есть, да, уже есть штат психологов.
0: Прикормленных.
1: Как бы, вот без всяких вот этих, пожалуйста, когда ты выгораешь, падаешь и так далее. Да, вот как-то тут более все стабильно, то есть и по-серьезному уже, то есть по-серьезному я осознала, что музыка — это мое, и я думала, как так я от нее откажусь, но зачем я буду врать людям, мне так было плохо, и не могла даже петь, понимаете, когда начала петь, я начала рыдать, думаю, ну что я за певица и зачем это людям, всем отчасти кому-то плохо, больно, все переживают какие-то свои утраты и так далее. Угу. Но потом это все во мне прошло, и я подумала, как много я хочу сказать, и как меня направила жизнь, то, что музыка — это мое, и...
0: А поменяет это ли тебя с точки зрения авторства? Вот ты говоришь, я же сама пишу, да?
1: Да.
0: Это будет что-то действительно такое теперь мощное на разрыв или...
1: Да,
0: или
1: да. Вот как сейчас в гештальте уже можно услышать,
0: что... Ну, гештальт — это трендовая такая штука-то получилась.
1: Но... Или, если просто... честно, мне еще вот Олег Миронов, он говорил, Аня, у тебя есть вот эта фишка, ты вот как и в песне на ТНТ говорили, ты хитман, вот ты как начинаешь, вообще, когда я пришла на песню на ТНТ, они все смеялись на кастинге, мне казалось, такие серьезные песни, «Жига-зажигалка» и так далее, я прям стояла, я с такой серьезностью их пела, и все хохотали, говорят, ну ты, конечно, даешь, ну то есть...
0: А вот этот, кстати, этот репертуар, который вот ты там исполняла, он сейчас тебе близок или нет? Или ты уже сейчас не такая тебе это...
1: Слушайте, это такая крутая, качественная, стильная музыка, это такой вайб определенный. Я же не могу часть себя бросить, куда-то забросить из своего зрителя, которого я обожаю. Меня там кто-то потерял, но я никуда не девалась, я просто работала над собой, потому что, да, это важно. И в новом репертуаре, возможно, это, ну, дай свой гаджет. Здесь гештальт тоже продолжение того же. Здесь просто больше женской истории. То есть, да, здесь было там Баронина, рыкни такая вся туда-сюда. Это был мой вайб тогда. Я прям перла, да. Это никуда не девается. Я могу зачитать и «Зажигалку», и все свои треки, и буду это делать. Просто немножечко на другом вайбе.
0: Угу.
1: Полегче чуть-чуть. Вот. Не буду цветным, разноцветным шариком прыгающим на сцене.
0: Сейчас у нас шарик черно-белый. Сейчас ты очень красивая, блестящая, переливающаяся. Если, друзья, вы смотрите трансляцию, напишите Анюте комплимент. Привет. Ну да, ну слушай, ты этого достойна, как никто. Я так уважаю людей, которые находят в себе силы возвращаться, потому что это всегда непросто, особенно в шоу-бизнесе. Когда этот поезд очень стремительно идет, и всегда нагонять, догонять — это двойная задача. Давай еще одну песню новую послушаем, потом вернемся к разговору. Лирик, артист для тебя знакомый.
1: Супер, да.
0: Да, Кирилл зовут на самом деле Лирик, а песня называется «Без тебя». Красивая премьера на русском.
2: Русский старт на русском.

0: Лирик на русском радио, премьера в русском старте под названием «Без тебя». Как автор автору, что ты скажешь Лирику? Понравилась ли тебе его песня?
1: Ой, спасибо тебе большое.
0: Лирику ты скажешь?
1: Ну, конечно.
0: За что?
1: Тебе спасибо, что ты поставил нам эту песню в русском радио. А лирику за то, что куда-то так я унеслась, на какой-то такой теплой волне, в какой-то реке, прогулялась в своих мыслях, отвлеклась вообще очень.
0: То есть тебе понравилось, если ты услышала по радио, ты бы не переключила, а сделала громче?
1: Да. Я бы сделала громче.
0: Да, тоже было такое. А вообще у тебя сейчас в плейлисте, кроме своих 5000 демок, что-то еще есть от кого-то? Тебе кто-то нравится, за кем-то следишь?
1: Да.
0: Кто-кто? Ну, похвали
1: Баста.
0: Кого-то. За Бастой?
1: Да. Мияги, можно говорить?
0: Ну, ты уже сказала, потом
1: извините.
0: Проверим.
1: Извините. Ага. Да, Артик и Асти всегда. Я просто... Да я много за кем слежу, если честно, но прям целенаправленно очень занимаюсь своим музыкальным материалом, чтобы вот прям войти в движение полностью целиком.
0: Кстати, о своем музыкальном материале, если вы не сначала слушаете, то моя гостья, это Анна Боронина, или просто Боронина, пришла с новой песней, называется «Гештальт». Я сейчас вам хочу еще раз кусочек поставить, чтобы осторожно, гештальты закрываются.

0: назад.
1: Ты даже, мне кажется, книжку по-другому звучишь в этой песне.
0: Ноты,
1: вот эти вот
0: что?
1: Твои фирменные нижние красивые бархатные ноты тут немножко подпрятала ты.
0: Ну, а как же?
1: Ну, не все
0: ничего,
1: сразу.
0: Сюрпризов будет много.
1: Да, я понимаю.
0: В конце тоже мой голос на питче. Вот этот вот, там весь вообще мой голос.
1: По поводу гештальтов. Ты вот мне сказал, что есть гештальт, который не надо закрывать. Что ты имел в виду? Жить с этими...
0: Знаете, когда у нас бывают сложные отношения или простые отношения с людьми, но мы сами целенаправленно из этого не выходим. То есть мы не рвем мосты.
1: Ну, так, сейчас интересно даже.
0: Вот.
1: А это зачем? Это нравится себя мучить? Так, артистка от вопроса закашлялась, попей водички. Угу. Нет, я понимаю, что для творческих людей, может быть, это важно, когда вот это расчесываем манту, что называется.
0: Зачем рвать? Мосты бывает порой. Порой как бы расстаться проще всего. А иногда бывает уйти, там, сделать какую-то паузу.
1: А зачем себя мучить, если это, или это не страдание?
0: Ты, бывает, иногда не можешь уйти. То есть ты уходишь, но уйти не можешь. Ты все равно любишь этого человека. И, в общем, такая история, собственно говоря, песня про это.
1: Ну и для этого есть диагноз в психологии?
0: Есть.
1: То есть там же созависимые какие-то отношения?
0: Да, да, да, все. Я думаю, очень много кто испытывал такие эмоции, когда ты вроде бы хочешь уйти, но не можешь.
1: Примерно все.
0: Примерно все.
1: Рано или поздно с этим либо столкнулись, либо столкнутся.
0: Почему я так считаю, что человек, он может осознать и, например, поставить на стоп все, и если еще и не судьба. А порой бывает так, что ты не можешь поставить на стоп.
1: Ну, время просто должно пройти.
0: Да, начинаешь там работать над собой, еще что-то. Это не обязательно, ну, какая-то болезненная история, я так думаю, конечно, да. Я думаю, у каждого есть свой гештальт, который сейчас слушает нас.
1: Не закрывшийся.
0: Не закрывшийся.
1: Так, а тогда встречный вопрос. Это вот сейчас прям история в реальном времени проходит?
0: Да, вот прям сейчас один гештальт слушает меня.
1: Вот это твой гештальт, да?
0: В другом городе,
1: да. Никак не закрывается?
0: Никак не закрывается.
1: То есть у тебя еще и на межгород?
0: Дай Бог не закроется, я им передаю привет, я на самом деле его очень люблю. Вот, просто я тоже очень такой человек творческий, я могу встать, уйти, там, вернуться, писать музыку, уйти в себя, ну, в общем... Все как у артистов.
1: Ой, мне интересно, вечер перестает быть томным. Так, а во-первых, в каком городе?
0: Можно я не буду говорить.
1: Ладно. Во-вторых, это... Так, мы вот про детей заговорили. Это... Да, ага. Аня говорит, да. Так, мы чем-то можем помочь? Хочешь, позвоним из эфира?
0: Нет.
1: Спишь?
0: Нет, позвоним. Нет, я знаю, что он слушает, передаю привет. Все хорошо, мы общаемся, все замечательно, просто я...
1: Так... То есть все-таки...
0: Я сама как гештальт вот такой.
1: Слушай, ну...
0: Я осознаю.
1: Ты сильная. Первый шаг.
0: А он еще сильнее.
1: А, в этом проблема.
0: Нет, это не проблема. Это просто бывает для очень сильной женщины, талантливой, очень непросто осознать, что рядом с тобой очень сильный мужчина, который еще сильнее и вообще прекрасный, замечательный. И ты так и думаешь, как так? Вот. И на это иногда нужно будет, ну, время, чтобы принять, что наконец-то тебе такой мужчина встретился. Женщины меня поймут.
1: То есть, судя по разговору, я понимаю, что ты хочешь, чтобы эта история длилась, продолжалась, гештальт не закрывался, и вот...
0: Ну, конечно, зачем?
1: Я не знаю, может быть, ты хочешь отстрадать и забыть или нет?
0: Так я не страдаю. Я не страдаю. Вы знаете, есть такие отношения, в которых ты сначала страдаешь, а потом ты понимаешь, что, собственно говоря, твой рост произошел, но ты из отношений здесь их не вышел. Это, конечно, единичный случай. Я сейчас не говорю про то, что все друг другу только доставляют боль и не могут разойтись. Нет, я про уже тоже более взрослую, осознанную историю, когда ты сначала думаешь, что все, там, мы не можем вместе, а потом понимаешь, что и без друг друга вы тоже не можете. И взрослеете вместе.
1: Разве могут люди друг друга? Ты понимаешь, как круг замкнулся.
0: Да.
1: Ладно, я не оставлю эту тему.
0: Ну, хорошо.
1: Я обязательно все выведу и вам расскажу. А пока у нас премьера, новая песня называется «Водопад». Это будет группа «Раса».
2: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм.

0: Раса, водопад, премьера на русском радио в русском старте. Мы сегодня с Аней Барониной встретились, болтаем обо всем на свете, в том числе и про новую музыку. Что скажешь про новинку от Расы?
1: Вообще классно, на самом деле ребята очень клевые. Они мне залетают по вайбу, по энергии. Я прям передаю им привет, поздравляю их вообще с премьеры, это классно.
0: То есть песню эту бы тоже не переключила, там совпало.
1: Да.
0: Ну, она в традициях Расы, да,
1: ну,
0: там да. Это...
1: Ну, самое главное, что напряга нет какого-то, знаете, в музыке. Вот люди все тоже загружены мыслями, еще чувствами своими, переживаниями, стремлениями. И тут еще как-то вот...
0: Еще и грузить было. Дальше.
1: Да.
0: Ну, мы за эфиром поболтали с Анютой. Я дал подписку, поклялся на Библии, что не буду говорить ни о чем, но у тебя это... Понимаешь,
1: вау,
0: у тебя не только в творчестве, но и в личной жизни.
1: Конечно, я очень храню, берегу эту историю, да, потому что, ну...
0: Так вот, у тебя откуда подпитка песен-то? Песнями.
1: Конечно.
0: Не случайно 5000 демок у нее,
1: конечно,
0: настрадала.
1: Конечно, вы думаете, что я про это и говорю, понимаете, что это какой-то нестандартный такой гештальт, из которого ты не выходишь.
0: Но это просто твой источник вдохновения, я все
1: конечно,
0: понял.
1: Конечно, да, и он говорит, а эта песня про меня, я говорю, ну что...
0: Сейчас, вот так надо было сказать.
1: Все песни про тебя.
0: Да, вот именно так. Скажи мне, пожалуйста, ну вот ты мама, да, у тебя двое детей, получается.
1: Да.
0: Как у тебя вот сейчас активная карьера пойдет снова?
1: Да.
0: Шоу ты стартанешь, поедешь?
1: Да, я вам
0: что,
1: скажу,
0: это будет дети
1: более
0: кулис,
1: того, что
0: или...
1: я беременная, все время ездила на все съемки и на 8-м месяце с оркестром. За 15 дней до родов я пела. Платье с оркестром. То есть я все время работала беременная. И как бы даже с двумя детьми, когда я была одна в Москве, еще не было там няни.
0: Uh-huh.
1: Вот. Какой-то период мне мама моя помогала, я очень ей благодарна за это. Потом она работала, и я с двумя. И мне говорят, включи камеру, поставь дома камеры. Пусть люди видят, что ты просыпаешься, готовишь с детьми с двумя. Потом это все решаешь, придумываешь, креативишь, рилс, то все, сочиняешь. И... едешь вечером на мероприятие, я говорю, а что в этом такого? Я мама. Они такие, ну ты вообще мощь.
0: Это потому, что ты по-другому не могла? Или что? Или в тот момент некому было помочь, протянуть там руку помощи?
1: Это потому, что... Ну, я не знаю, это жизнь. Я не чувствовала себя обделенной, уставшей, какой-то вот... Это был мой выбор. То есть я прям чувствовала, что вот музыка мною руководит, ведет меня. И это вот что-то свыше такое большое и светлое. И... не все меня сразу поняли, моя семья, но потом поняли. И сейчас, да, как бы оказывается еще наш эфир еще одним подтверждением того, что нужно слушать себя и быть честным со своим зрителем.
0: И слушателем. Да, слушатели, кстати, легко могут стать зрителями. У нас идет трансляция из студии, можете посмотреть на мою гостью. Она сияет, блистает в прямом переносном смысле. Поэтому давайте включайте сайт rusradio.ru и наша группа ВКонтакте. Ну и что там еще говорят? Надо делиться, ставить лайки, комментарии. Да.
1: Самолетики.
0: Можно и самолетики. Вернемся через пару мгновений и продолжим премьеры.
2: Русский старт. Включи выходные. Реклама на русском.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Как делать деньги лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
7: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
0: Приветики! Это всем, кто только-только нас поймал. Это «Русский старт». Сегодня у меня в гостях Боронина. Аня Боронина в четвертый раз решила зайти в шоу-бизнес. Но в этот раз сказала, что все нормально, все по любви, все осознанно. Никаких претензий ни к себе, ни к людям.
1: Да, но у меня их вообще особо не бывает. Вот я считаю, что мне очень повезло и в шоу-бизнесе. В принципе, я из достаточно простой семьи приехала в Москву в 20 лет, закончила институт и понеслась. То есть мне как бы жаловаться не на что.
0: Ты мне сказала, что давно в кино не снималась.
1: Да.
0: Ну, ты же еще артист, ты же артистка, да, по образованию?
1: Да, я артист драматического театра и кино, вот, и в какой-нибудь серьезной картине я бы снялась.
0: Конечно. А ты сейчас серьезку хочешь или какой-нибудь комедийный сериал?
1: Ой, да, пожалуйста, в принципе. Но мне всегда говорили, вот ты там вторая Нона Мурдюкова,
0: что-нибудь такое. Кстати, что-то есть, да.
1: Вот, ну... Пусть раньше сопротивлялась в театре, говорила, какая она.
0: А ты служила в театре где, в Москве или в Волгограде?
1: В Волгограде, да, в новом экспериментальном театре, прекрасный вообще театр. Играла я серьезные роли, Чехову, Машу, в общем, Чайки и Офелию в «Гамлете». И в «Горьком на дне» Наталью,
0: вот
1: серьезные
0: это да.
1: драматические роли, да. Ты... И мне прям очень большую-большую карьеру, но я уехала петь.
0: Но ты наигралась уже или Катя с удовольствием бы сейчас снова в это
1: окунулась? А я вообще, когда училась в театре, я просто и танцевала, и пела, и все делала, и мои родители говорили, давай, иди в театр. Тогда уж что тебе терять, потому что я там с хореографией связана была очень плотно, и даже художественную эстетическую гимназию по классу хореографии закончила, и музыкальную школу по классу хореографии. Я сейчас преподаю, кстати, 6 предметов, у меня своя система, это отдельная тема.
0: Это сейчас?
1: Да, артист в пространстве сцены.
0: Ой, это интересно.
1: Иногда меня советуют, Ирина Рифульна, все советовали в жюри, в общем, я иногда этим занимаюсь, это прям тоже мое призвание, я понимаю уже и по образованию, и по факту, как будет, и... Рассказываю, объясняю, тренирую.
0: Так, через 3 минуты обязательно сейчас будет мастер-класс небольшой. Пока у нас премьера «Маме» — это «Елка» на русском.

0: Ёлка на русском радио, премьера под названием «Маме». Ну вот похожа она на другую певицу немножко. Певица на букву Z, которая начинается. Нет, не догадалась?
1: Догадалась.
0: Ну да, ну что-то есть такое. Я вот слышу эти нотки, эти обороты. Ну, может быть, это специально сделано. Что касается «Маме», у меня же еще и вот, мало того, что актриса, певица, педагог, еще и мамочка. Так, мамочка. Сейчас было хорошо, я думал, ты... Аня Боронина в гостях. Мы с тобой до премьеры, до песни «Елки» говорили о том, что у тебя своя, ну, мечта есть такая небольшая, да, какую-то школу сделать. Вокальную, театральную, актерскую, танцевальную. Кого будешь учить, взрослых или детей?
1: Всех, кто хочет научиться петь, я готова научить.
0: Ну, у тебя есть образование, да, для этого?
1: Да, у меня есть образование для этого, у меня есть навыки для этого, все есть. Время бы.
0: Время? А в Москве или в Волгограде?
1: В Москве, в Сочи и везде. Недавно из Сочи вернулась, очень серьезный был мастер-класс.
0: Угу.
1: Все плакали, радовались. В общем, я счастлива.
0: А вообще, ты сейчас живешь на два города, или ты все-таки уже с вещами окончательно здесь, и ничего, ну, тебя с пути твоего выбранного не собьет?
1: Я живу на два города.
0: Ага. Понял, понял, понял. Да, это же это...
1: Плечи пошли в пляс.
0: История, которая длится и не заканчивается. Да. Вот тот самый незакрытый гештальт.
1: Да.
0: Хорошо, что вообще сейчас будет? Вот ты сейчас перезапустила карьеру, пойдешь по шоу, одно, другое, третье. Даешь ли ты себе право на еще одну ошибку или нет? Или либо сейчас, либо уже никогда? Если
1: нет.
0: Там еще раз сейчас пойдет, не дай бог, что-то не так, скажешь, все, завязываю, иду на кассу в магазин.
1: Прощение.
0: Водичку попей.
1: Да, я переболела очень, и у меня остался, прошу прощения, кашель. Угу.
0: Это остаточное явление, так называемое.
1: Да, уже месяц длится, ну, в общем, будьте здоровы, на самом деле, берегите себя.
0: Угу.
1: Нет, ну как, это уже не закончится. Музыка — это я, и это моя жизнь, и это очень важно для меня. Я же не по своей собственной воле там куда-то уходила, просто были такие испытания в моей жизни, серьезные трагедии, большие, большие потери, которые просто по-честному меня выбивали из жизни, и я не хотела врать. Никому, в первую очередь себе. Мне было очень больно. И сейчас все прошло. Я с вами. Будут туры, будут концерты, будут много чего.
0: Я тебе этого желаю. И сам приду.
1: Благодарю.
0: В первом ряду буду петь, танцевать и розовую шубу надень. Свою. И финальная премьера вечера называется «Песня». Вот так вот просто. Рамиль ее выпустил. Знаешь, что такое Рамиль?
1: Да.
0: Ну, сейчас и расскажешь, что по этому поводу думаешь. Анна Боронина в гостях.

Без музыки как варенье стал. Мне бы писать на листах о тебе. Не скулить вовсе о том, что меня больше нет и в твоей голове. Я бы мог даже пить и курить напролет целый год, как и было. Но кто напишет тогда про тебя? О том, как ты красива.

0: Песня, ну, для тех, кто не догадался, это песня, так называется, премьера от Рамиля, только что здесь на русском. Анна Боронина сегодня со мной в студии. Что ты скажешь по поводу услышанного?
1: На самом деле, сегодня весь материал такой приятный, такой вот он льется, так, не знаю, прям ухо радуется. Думаю, как прекрасно, какие у нас талантливые на самом деле исполнители. А если они еще авторы, вообще прекрасно. Даже если они не авторы, тоже круто.
0: А ты чужое поешь, кстати, или нет? Или свое предпочитаешь?
1: Ну, я могу.
0: Ну,
1: нет, ну, в смысле,
0: чужой,
1: я такая, здравствуйте, вот мой концерт, спою-ка я сейчас что-нибудь.
0: Каверы.
1: От Рамиля.
0: Да-да-да.
1: Ну, нет, я свой материал пою, да.
0: А свои песни кому-то предлагаешь, продаешь?
1: Вы знаете, я один раз продала свою песню, это какая-то роковая песня, и мне показалось, что это песня всей моей жизни. И вот я сейчас ищу эту обратно девочку, мы ее не можем...
0: Выкупить.
1: Ну, хотя бы исполнить.
0: А куда девочка растворилась, купила и все?
1: Не можем ее найти.
0: То есть это давно было, да, достаточно?
1: Да.
0: Но а что ж там за хитяра такая была?
1: Да, там прям вообще, если когда-нибудь ее услышите...
0: А как называется? Мы найдем, нагуглим.
1: Кто ты мне? Но там не я пою, там поет она.
0: А нельзя говорить, да, кто? В общем, кто ты мне? Какая-то песня?
1: Да.
0: Ты вот так вбрасываешь специально, мы же не уснем теперь.
1: Да что ж такое?
0: Да что
1: я
0: ж
1: сама
0: такое?
1: Не усну.
0: Да. А, ладно, давай тогда подводить плавненько итоги нашего разговора, потому что я тебе предупреждал, что время пролетит слишком быстро.
1: Молниеносно.
0: Мы только-только сели, а с твоей биографией многотомной мы можем уйти глубоко за полночь.
1: Многотомно.
0: Давай, я тебе отдаю сейчас микрофон на минутку, что хочешь сказать большой стране о себе, что типа я вернулась, серьезно, надолго, откладывайте, пойдете на мой там, это, откладывайте на билеты на концерт, ну что пожелаешь.
1: Мои дорогие, здравствуйте, и я желаю
0: мне нравится после часа эфира, здравствуйте, мои дорогие.
1: Я желаю вам всем на самом деле добра, здоровья, радости. Я желаю вам беречь свою душу, я желаю вам, чтобы у вас все получалось, чтобы мы встречались на моих концертах и дружили, общались, и моя музыка играла на русском радио. Спасибо моей семье, моим друзьям, всем, кто слушал нас. Это для меня, на самом деле, сегодняшний вечер, он бесценен, он еще раз показывает мне то, что я на своем месте, наконец-то, надеюсь.
0: Да точно!
1: Я знаю, что ты скажешь точно.
0: Насиженное, намоленное место. Кто только не сидел, теперь еще и ты. Слушай, я могу тебе сказать одно, что я тебя уважаю, обожаю и очень рад, что, несмотря на все испытания, которые выпали на твою долю, а это действительно так, ты как бы, ну, все это прошла, пережила, выстрадала, и мне кажется, что это сделало тебя... Но ты до этого была сильная. Это сделало тебя вот какой-то такой мудрой. Сегодня я смотрю на тебя и понимаю, что ты такая мудрая, взрослая, состоявшаяся артистка. Я тебе желаю, вот, чтобы ты как можно чаще встречалась с зрителем и рассказывала об этом. Тебе есть что рассказать, это очень важно.
1: Я так счастлива это слышать. Mm-hmm. Спасибо вам большое.
0: Обнимаю тебя! Так, все, спасибо огромное всем, кто был с нами. Анна Боронина, это моя сегодняшняя гостья. Посмотрите, почитайте, погуглите, послушайте ее песни. Разные периоды творчества. Подпишитесь, в конце концов. Все, детям привет!
1: Детям
0: Гештальту привет!
1: Всем привет! Сестре привет!
0: Да, ладно, спасибо, что были с нами. Отпускаю тебя, ну и сам прощаюсь. Встретимся завтра. Пока!
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Приваловым.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центр избирком утвердил результаты прошедших выборов в Госдуму. «Единая Россия» получает 349 мандатов. Остальные места займут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и 4 самовыдвиженца. По данным ЦИК, в дистанционном электронном голосовании участвовали свыше 7 миллионов человек. Больше 280 тысяч россиян голосовали за рубежом. Недействительными признали почти 37 тысяч бюллетеней. Это не больше 1,5% от общего количества. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет в предстоящем среду. Минобороны скорректировало условия службы для контрактников иностранцев. Приезжим с ВНЖ отменили форму уведомления о досрочном увольнении с военной службы. Сейчас иностранные граждане при заключении контракта с вооруженными силами России могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Также в таком случае нет условия прожить в стране в течение года. Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей цветных металлов и удобрений. Проект поправок в налоговый кодекс внесли в правительство. Сбор ведут для предприятий, которые получили дополнительные доходы из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые. Газета «Ведомости» пишет, что это может принести федеральному бюджету до 2%.

Всю неделю считала дни, когда, наконец, мы с вами, дорогие мои, останемся наедине. Ни тебе Соловьева, ни Пряникова, ни даже службы информации. Только вы, только я, и это субботняя ночь. И пусть всякий, кто надумает нам мешать, будет унесен восточным ветром. И пусть музыка будет вечной. И пусть у каждого из нас с вами эти выходные пройдут максимально хорошо. Ну, а если вдруг синоптики нам надумают портить настроение, то мы зашторим окна, включим погромче любимое русское и будем наслаждаться жизнью на полную катушку. Зовут меня Юлия Калинина, Хамали и Наваи уже готовы подарить нам первое расслабленное настроение. Далее гости из будущего и градусы на русском.

0: Или летний дождь – это еще полбеды, а вот если осенний, да ты еще зонт забыл, и при этом ты вся такая на красоте, летящей походкой выходишь из дома. Вот тут-то и начинается самое интересное. Но, друзья мои, это ли не является проверкой чувства? Когда девушка попала под осенний холодный дождь, и вся такая продрогшая приходит в кофейню, и молодой человек видит ее не при параде, а, так сказать, в самом что ни на есть, естественном и даже слегка помятом виде, тут и станет ясно, какими глазами он на нее смотрит. И до эпилога наверняка их ждет головокружительный роман. Ну, хочется так думать.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

даже совершенно нелепые вопросы в исполнении группы «Премьер-министр» звучат, ох, как классно, как настоящий радиохит. Давно известно, что от лишних знаний избыток печали и морщинки на лбу, а вопросы без ответа – вообще яд для отношений, для нервной системы. Можно, например, сотню раз у парня спросить, ну, когда мы с тобой наконец поженимся? А он не будет знать, что ответить, потому как ему в ваших отношениях, возможно, нравится именно то, что есть в них некий драйв, некая тайна, некая загадка, некая секретность. Секретный роман. Елена Север. На русском. Прямо сейчас.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

дней тому Иванушки в соцсетях начали рассказывать о том, что намечается у них какая-то коллаборация с дуэтом Филат Фукерос, ну и, конечно, Туман. Ну, напустили. Куда уж без этого, мол, сами ничего не знаем, тут что-то будет на заднике, но мы еще толком не знаем, что. В одном я уверена, друзья мои, эти парни никогда не пробегают мимо. Если уж они появились в студии звукозаписи, на выходе обязательно получится 100% хит. Ну и вообще давно известно, что в соревнованиях по бегу между быстрым зайцем и медленной черепахой обязательно кто побеждает, правильно? Снегири герои, погляди. Ну и далее по тексту. Желаю нам с вами нескучного полета по этой субботней ночи. Ирина Дубцова и горяченная вещица под названием Вологда. Можете прямо сейчас прибавлять громкость. Это будет очень горячо. Новая песня на русском.

ничуть не сомневаюсь, что эта девушка – карнавал. Девушка-пожар Наталья Подольская умеет создать праздник буквально из ничего. Вот она обычно звонит своей подруге Регине Тодоренко, и девчонки вдвоем начинают общаться, и все, кто находится рядом, заряжаются вот той самой атмосферой праздника, счастья, любви и радости, которая создается вокруг них. А я желаю дальнейших творческих успехов самой Наталье, ну и, конечно, всем тем творческим визави, которые периодически возникают в ее биографии. Группа «Бандерас» у нас с вами впереди, и эти ребята точно знают, что нужно взять в дорогу. Нет, это не сэндвич и даже не друг товарищ, это в первую очередь хорошая музыка. Без нее согласитесь никуда, если вы прямо сейчас за рулем, то слушайте «Любимое русское». Доброго пути, и помните, каждому из вас мы бесконечно рады. Продолжаем двигаться по этой субботе. Она действительно удалась. Я чувствую.

пытаетесь довести девушку до ручки, особенно если ручка это находится на двери в студию звукозаписи. Ведь именно там девушка, которая переживает глубокий личный кризис, может взять и записать вот такой трек. А масса самоиронии, и это по-настоящему круто. Миа Бойко здесь, на русском. Ну что, я надеюсь, что мы с вами, девчонки, кроме того, что он работает, а я красивая, мы еще с вами. И какие правильно, мы быстрые. И опередим наших мужчин и первыми возьмем, да и напишем что-нибудь такое хорошее. А я обязательно это прочитаю. То есть вы пишете, я читаю. У нас с вами вот такое сотрудничество творческое. 916-003-105-7. Пишите непременно. Это наши мессенджеры. Они работают исправно. В 2 часа ночи по Москве откроется стол заказов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как всегда, в начале стола заказов хочется воскликнуть: как же здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Несмотря на то, что мы с вами вроде бы не знакомы лично, а есть полное ощущение того, что мы старые друзья, которые встречаются в столе заказов друг другу, пожимают руки и говорят: я так тебе рад, я так счастлив, что ты есть. 26 сентября, день встречи со старыми друзьями. Праздник совершенно неофициальный, но от этого не менее значимый. Создатели этого праздника неизвестны, почему именно 26.09, также не ясно. Но, как бы ни разводила жизнь старых друзей, мы все равно о них помним. И, несмотря на время и расстояние, готовы протянуть друг другу руки. Ну и, конечно, было бы здорово хотя бы раз в год встречать тех, с кем прошла юность, например, или с кем вы за одной партой сидели. А может быть, это люди, с которыми вы вместе когда-то на морском побережье отдыхали. В общем, все те, кого вы называете друзьями, сегодня заслуживают самого пристального вашего внимания. Привет, любимая русская, передайте привет моей подруге Татьяне. Мы дружим уже 17 лет, пишет нам Валентина. И говорит: Тань, спасибо тебе за то, что ты есть. Вот это я называю настоящая женская дружба. Антону передаю большой привет. Антон, доброго вечера, вам доброй дороги. Я надеюсь, что в компании любимого русского километры будут пролетать легко, на одном дыхании.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: мне о вас напоминать не надо, потому как я вас не забываю, бесценные мои. Даже за рамками эфира постоянно думаю и с удовольствием вспоминаю о том, что ага, мне сегодня на работу. Здравствуйте еще раз, если только что к нам присоединились, вы вовремя. Аллочка и Сочи, всем привет, передает Алла за цветы, хоть и виртуальное, огромное спасибо. И как всегда, ваши теплые морские приветы, а они оказываются очень кстати. Потому как у нас в столице осень-осень, а у вас уже бархатный сезон вовсю. Иринка пишет, всем доброй ночи, привет любимому мужчине Андрею. Люблю, скучаю, жду твоего возвращения.
1: Что слушает страна? Больше

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Они сегодня особенно теплые, потому как субботние. Привет, любимая русская, пламенный привет братишке Вове. Он сейчас в рейсе. Ждем дома с нетерпением. Всего самого хорошего. Ну что, еще один привет доставлен. Очень глубокое философское сообщение от Ирины Викторовны Поповой пришло. Доброй ночи, русское радио. Передайте привет, пожалуйста, самому замечательному счастью. Конфуций сказал: многие ищут счастье в областях выше своего уровня, другие – ниже. Но счастье одного роста с человеком. Безопасной службы, Ирина Викторовна. Ах, какое сообщение, аплодирую вам. И знаете, почему-то сразу вспомнился Маяковский. Ты одна мне ростом вровень, встань же рядом с бровью брови. Кажется, так как-то это звучало. Обещаю, что это было стопроцентно по тексту. Но знаете, есть полное ощущение того, что когда ты встречаешь человека, рядом с которым ты действительно чувствуешь себя на уровне, можешь стоять вот так запросто, глаза в глаза. Это по-настоящему здорово. Привет, любимая русская. Передайте привет моему супругу Ивану. Скажите, что люблю его очень сильно. Желаю удачной смены. Это сообщение от Ольги. Оленька, вам желаю не скучать и непременно встретить любимого с утра.

0: Ну что, выходные — это как раз то самое время, когда можно и с Алешенькой, и Сереженькой, и еще с каким-нибудь хорошим парнем пойти, да и прогуляться. Девчонки, не отказывайте себе, погода замечательная. И что-то там про бабье лето в начале октября, нам говорят синоптики, это приятно. Русское радио, спасибо, что вы есть, спасибо, что радуете и согреваете наши сердца. Привет прошу передать моим сестрам Олесе и Юле, а также племяшкам, всем, кто узнал, большой привет. Андрей, ей город Тула у нас на связи. Ирина сообщает: у нас на Дальнем Востоке утро, солнечный день. Передаю привет любимой мамочке Галине. Мы тебя очень любим, твои дети. Ириночка, вам и всем, кто рядом, большой привет. Пусть день будет добрым, пусть настроение будет хорошим. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Подруге Юляшке большой привет. Это пишет Иришка. Ну что, дорогая Иришка, я, как Юляшка, также принимаю ваш привет на свой счет, поэтому пишите, буду ждать.
1: Русское радио.

0: не знаю, может быть, кто-то любовь ищет, а мы с вами радуемся тому, что мы вместе, потому как сегодня день встречи со старыми друзьями. Если нужен повод для того, чтобы позвонить, если нужен повод для того, чтобы позвать на чашку чая или кофе кого-то верного, надежного, проверенного, то пусть это будет нынешний прекрасный субботний денек. Друзья мои, к вашим приветам снова 916-003-105,7, кроме этого сообщества русского ВКонтакте и в Одноклассник. Все к вашим услугам. Ого, Денис Белов нам пишет. Юль, приветствую. Денис, здравствуйте. Мы с друзьями сегодня отдохнули, хвастается Денис. Шашлык на природе после бильярд. Всем в студию большой привет, а всем слушателям наилучшие пожелания. Отдельный привет отправляется в Республику Карелия. Очень скучаю по родному краю. На связи ваш Дэн. Дорогой Денис, вы, как всегда, умеете меня озадачить. На ваших фотографиях, если не непонятные штуки висят над воротами гаража, то какие-то странные берлоги. Что это у вас за строения такие? Рассказывайте. Давайте подробности. Ну, а я, как всегда, буду ваш привет передавать дальше. Привет, любимая русская из Ижевска в Курган, Станиславу Бессонову. Большой привет. Желаю скорейшего окончания учебы. Это пишет Григорий. Ну, а Мариночка просит передать привет и поздравления для Константина из Курска. Желает хорошего настроения и прекрасной ночи. Ну что, дорогие мои, независимо от того, который час у вас, ночь или утро, пусть настроение будет солнечным и замечательным.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

дорогие мои, я надеюсь, мы с вами дальше на одной орбите останемся. Оставайтесь на русском. Привет передавайте самым дорогим. Алла пишет: Юленька, доброй ночи, хорошего эфира. Всем привет, Аллочки, сочные лучшие пожелания. Всем мира, любви, Алла Орлова. На связи Приморье, где, как мы выяснили, уже утречко наступило. Дорогая Алла, как всегда, очаровательна, и за добрые слова огромное спасибо. Я думаю, что многие сейчас, особенно те, кто только что проснулся, говорят: ой, как приятно, стоило русское включить, а тут уже Аллочка всем лучи добра отправляет. Привет, любимая русская, спасибо за то, что поднимаете настроение. Анна нам пишет: передаю привет всем, кто меня знает, всем хороших выходных. От Анастасии поздравления для Лизоньки, день рождения 17-й по счету. Кстати, новорожденных-то мы сегодня еще и не поздравляли. Давайте-ка всем, кто появился на свет в этот день, 26 сентября, коллективно, совместно пожелаем крепкого здоровья, радости, удачи, хорошего настроения. И пусть рядом будут верные и надежные. Да-да, напомню, что сегодня у нас с вами праздник, кроме друзьями. Ну и почему бы не встретиться всем вместе здесь, на русском, в рамках стола заказов? Для каждого из вас найдется местечко, доброе слово и, конечно, песня хорошая. Оставайтесь.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.

0: Исключительно добродушный, вечно прекрасный Дмитрий Маликов только что здесь, на русском. Добрая душа, так и хочется сказать, всем добрым людям посвящается. А среди наших слушателей таких абсолютное большинство. Очень солнечное, хорошее сообщение от Сергея Сергеевича пришло. Юль, доброе утро. Сергей, здравствуйте. Кузбасс встречает рассвет, на небе не облачко. Всем новокузнечанам отличного отдыха, сбора грибов, рыбалки и отсутствия неожиданных встреч с косолапами. Всех обнял. Да уж, действительно, с косолапами лучше не встречаться. Хотя, дорогие мои, даже встреча с веселым пуделем для некоторых из нас, не будем показывать пальцем, но это была я, бывает, стрессовой ситуацией. Представляете, вхожу в подъезд, распахиваю дверь, а навстречу как раз соседний четвероногий выскакивает. Вот лай это был, вот восторга. А я-то, господи, от неожиданности так отпрянула. Просто как-то неловко стало, хотя вообще собак очень люблю. Привет, любимая русская, передайте привет Владимиру, скажите, что люблю его очень и очень. Это сообщение от Стаси, принимается.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
2: Почему день?

0: Ну что, похоже, мы с вами тоже сейчас друг другу скажем «Чао, бомбина» и попрощаемся до начала следующего часа. Но еще пару приветов успею доставить. Друзья мои, огромное спасибо за ваш позитив, за ту доброту, которую дарите вы. Спасибо вам, Русское радио, за то, что вы есть, пишет нам Лена из Астрахани. Говорит, за песни хорошие спасибо. Спасибо за то, что не даете скучать нам, тем, кто не спит по ночам. Даже боюсь предположить, что Елена заставляет ночью не спать. Может быть, заготовки на зиму, может быть, трудовая вахта. В любом случае, не спите в хорошем настроении. Анна просит передать огромный привет своему супругу Андрею, город Красногорск, на связи. Вновь Астрахань, большой привет для мамы Натальи и для сестры Валюшки. Скучаю по ним. Город Санкт-Петербург на связи. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Всем пожелайте хорошей дороги. Это сообщение от Елены. Ирина просит передать привет и поздравления с днем рождения для своей подруги Татьяны. Танечка, с днем рождения. Еще раз помните, что 45 – это только начало радости, удачи и крепкого здоровья.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.